Осень горит на МВ Радио. Why wait to say, at least I did in my way.

Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, дождей не прогнозируют. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 19 до 24 градусов по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра. МВ-радио.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 10 до 22 градусов по Цельсию.
0: На Минской волне 7 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, насколько выросли реальные доходы населения и что нашли в Беларуси.
0: Новости.
1: Президент Беларуси провел встречу со специальным посланником лидера США Джоном Коулом. Мероприятие организовали во Дворце независимости. Стороны обсудили результаты выполнения ранее достигнутых договоренностей и потенциальное заключение новых соглашений. Александр Лукашенко отметил, что официальный Минск всегда готов обсуждать развитие конструктивного сотрудничества с Вашингтоном. В свою очередь, представитель Белого дома заявил о возможности разблокировки замороженных в США денег в Беларуси. Реальные денежные доходы белорусов выросли на 8%. Такой информацией поделились в Национальном статкомитете. Ведомство сравнило 7 месяцев этого и минувшего годов. Речь идет о ресурсах людей с учетом инфляции и налогов. В большинстве своем жители нашей страны получают средства на жизнь благодаря зарплате. На втором месте идут социальные выплаты населению, пенсии, стипендии и пособия. Около 7% белорусов получают доходы от предпринимательской и другой подобной деятельности.
0: К новостям в мире.
1: Еще один кризис обострился на Ближнем Востоке, об этом пишет агентство Рейтер. Речь идет о конфликте между радикальным движением хуситов и Саудовской Аравией. В частности, фракция захватила стратегически важный остров в устье Красного моря. Это осложняет экспорт нефти арабского государства и может увеличить стоимость черного золота на мировых рынках. Официальный Эр-Рияд уже запросил военную помощь у Великобритании и США. И к новостям в регионе. Стали известны новые подробности областного фестиваля «Дожинки» в Дзержинске. Например, на финальном концерте выступит российская группа «Нана». Также для детей организуют выступление кукольного театра. Желающие, в том числе сами, могут примерить на себя роль артистов «Батлейки». Напомню, областные «Дожинки» пройдут в Дзержинске в эту субботу. И в завершении выпуска. Житель Жлобина обнаружил в реке Проня древний сосуд возрастом около 5000 лет. Находку он передал в Институт истории НАН Беларуси. Ученые установили, что это лепной горшок конца неолита, начала бронзового века. Он сохранился почти идеально, что для таких артефактов большая редкость. Обычно археологи находят лишь фрагменты. По словам исследователей, подобных находок в стране единицы.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля и 49 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: набираем высоту с улетным утром на МВ-радио.
1: Утро, начало дня, 7 часов и 10 минут. Всем привет, доброе утро. Беларусь, кофе с утра бодрило-бодрило, да не выбодрило. Хотя даже если кофе не выбодрило, это же не повод сдаваться, друзья. Есть другие способы, например, любимая музыка и волна 97.4 FM. Ну или мысль, что через пару дней уже выходные, а? Как вам? Ну и еще один вариант у меня есть. Просто смириться и признать, придется идти на работу, чтобы купить на зиму себе пальто. Вот этот мой вариант. Меня зовут Юля Уварова, я с вами, и мы все равно начинаем этот день. Ну а раз начали, давайте заглянем в погодные сводки. Вдруг там что-то, что нас порадует, ну или хотя бы не расстроит. Мы люди простые, нам и этого достаточно.
0: О погоде.
1: По данным Белгидромет, в Беларуси сегодня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром и в отдельных районах будет туман. Температура воздуха от 20 до плюс 26. В столице также переменная облачность, без существенных осадков. Утром местами слабый туман и температура воздуха от 10 до плюс 23. В принципе, друзья, не холодно, если гулять на машине. Ну а во всем остальном одевайтесь слоями. Да, и лучше доверяйте моему плану. Он у меня есть, и я его буду придерживаться этот час. Что нас ждет в этом дне, помимо прогноза, да, помимо того, что нужно заварить кофе, да покрепче, конечно же, гороскоп на удачу. Он будет под конец часа, не пропустите свой прогноз. Вместе с этим еще вирусный сезон в Беларуси начался. Какие инфекции будут распространяться этой осенью, обсудим с вами уже в ближайшее время. Ну а теперь время музыки, чтобы настроиться на грядущий добрый день.

0: на Минской волне. Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Своё.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Своё.бай». Своё значит лучше.
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей.
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
4: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: самолетов.
1: 7 часов 27 минут в Беларуси. Время раннее, но у нас в эфире новости. И сейчас пролетит та, которую лучше услышать сиюминутно, чем потом чихать об этом весь сезон. Итак, друзья, осень вступила в свои права, а значит, пока ситуация с ОРВИ в Беларуси остается стабильной. Но с наступлением холодов традиционно начнется сезон простуд. Сезон гриппа и COVID-19. Если вы думали, что ковид куда-то ушел и больше не вернется, нет, он просто перестал быть главной темой, а это, согласитесь, не одно и то же. Что говорят специалисты? Осенью традиционно ждут подъема заболеваемости, как и обычно. Во-первых, потому что люди возвращаются в коллективы, да, школы, офисы, общественные транспорты. Во-вторых, потому что погода начинает работать против нас. То холодно, то тепло, то вообще непонятно, что надевать. Организм в шоке, иммунитет ослаблен. В-третьих, вирусы, как и мы, любят, когда становится прохладнее и суше. И да, есть еще вакцинация. Тема, которую все уже слышали 100 раз, но факт остается фактом. Прививка – это, друзья, не гарантия, что ты не заболеешь вообще. Это гарантия, что если заболеешь, то перенесешь легче. А разница между полежал 3 дня и полежал 3 недели, ну, согласитесь, очень даже ощутимая. Кому особенно важно защищаться, врачи рекомендуют в первую очередь вакцинацию проводить от гриппа беременным, людям с хроническими заболеваниями, с ослабленным иммунитетом, гражданам старше 65 лет и, конечно же, детям. Прививать их можно, кстати, начиная с 6 месяцев. Для меня это было даже открытием. Я думала, как минимум, от года. Ну и самое главное, если чувствуете, что что-то не то, не надо героически идти на работу, чтобы через 2 дня уложить весь отдел. Это не подвиг, это, скажем мягко, не очень хорошая идея. Ну а мой рецепт простой для всех слушателей МВ-радио. Чуть больше витаминов, чуть больше сна, ну и, конечно же, чуть больше музыки.

0: Гороскоп на удачу.
1: Кому как не нам, ранним пташкам, знать, что на любом заезде может случиться что угодно. Так и этот день может, друзья, подбросить сюрпризов. Открываю наш гороскоп, а вы вкушайте. Итак, интуиция никогда не врет, но кто ее слушает? Может, овны? Потому что у них сегодня интуиция будет на высоте. Овны, вы слышите меня? Доверьтесь своей интуиции. Она приведет вас к верному решению. Ну вот и отлично. Тельцы, ждите приятного сюрприза в делах финансовых. День стабильности и маленьких радостей. Приятные сюрпризы, говорите. Это когда цены выросли не на все, а только на то, что вам нужно. Ой, закон подлости, как обычно. Ладно, тельцы, держите в курсе, как у вас там день сложится. А мы пока переходим к близнецам. У вас легкость в общении, которая откроет все двери. Ваше слово сегодня – главный ключ к успеху. Ну, главное, чтобы ключ под рукой оказался нужный. А в остальном поможем, будем рядом с вами. Раки, день подарит душевное тепло и гармонию в семье. Прислушайтесь к сердцу, оно не ошибется. Львы, вас ждет заслуженный комплимент или пахлава. Ну, может, и пахлава тоже. Всем приятного аппетита, кто завтракает. Но вообще-то звезды говорят про похвалу. Сияйте особенно ярко, это ваш день. Тем временем львы, которые всегда сияют, да, и не понимают, что сегодня особенного с ними может произойти. Но только лишь то, что, возможно, действительно пахлава где-нибудь залежалась, а вы не знали. Девы, идеальный план сам собой сложен. В голове. Четкость мысли приведет к отличному результату. Ну, хоть кто-то сегодня будет работать, девы. Я за вас радуюсь, честное слово. Может, и за нас, весов, кто-то пора.

поддерживать. Водолеи, гармония в отношениях подарит чувство легкости. Найдете баланс между делами и отдыхом. Ну вот, хотя бы водный баланс урегулируете, водолеи, а потом можно уже будет и находить баланс между делами и отдыхом. И рыбы наши, день подарит вдохновение и творческий подъем. Мечтайте и творите, все обязательно получится. Что ж, друзья, отличный был гороскоп. Продолжаем заряжаться настроением вместе с МВ-радио. Уже скоро встретимся с Екатериной Гунько. Она сегодня штурман, расскажет все новости, что удалось собрать ей к этому часу. Ждем.

0: Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
3: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
2: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
3: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
2: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
4: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите reklama@mvolna.by. Слушаем наше на МВ.

0: Радио. Минск 97.4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 9 до 11 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариногорке. В Минске плюс 8.
0: На Минской волне 8 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о сотрудничестве Беларуси и Вьетнама и где больше всего долгожителей.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поздравил митрополита Вениамина, патриаршего экзарха всей Беларуси, с днем рождения. Александр Лукашенко отметил, что сотрудничество государственных органов и церковных институтов способствует укреплению общества и духовному развитию. Глава государства пожелал митрополиту здоровья, мира и долголетия. Беларусь и Вьетнам обсудили перспективы сотрудничества в правоохранительной сфере. Делегация МВД Беларуси посетила азиатскую страну. Стороны договорились расширять взаимодействие в борьбе с киберпреступностью, незаконной торговлей и наркотрафиком. Кроме того, стороны подписали меморандум о сотрудничестве и обмене опытом между специалистами двух стран.
0: К новостям в мире.
1: Китай ввел новые правила въезда и выезда. Теперь иностранцам за ложные данные при оформлении визы могут запретить въезд в страну на срок до 5 лет. Гражданам КНР, нарушившим правила экспортного контроля за рубежом, грозит запрет на выезд до 3 лет. Кроме того, посредникам в этой сфере придется пройти обязательную регистрацию. За нелегальную деятельность предусмотрены штрафы до 7,5 тысячи долларов. И к новостям в регионе. Мобильные датчики контроля скорости установили на некоторых дорогах Минской области сегодня. В общей сложности аппараты разместили примерно на 15 участках разных путей сообщения. Например, за ситуацией следят на 5-м километре дороги Р-40 Боровляны-Логойск. Там можно двигаться не быстрее 60 км в час. Датчики будут функционировать до 8 вечера. Все подробности можно узнать на официальном сайте ГАИ Минской области. И в завершении выпуска, Япония обновила рекорд по числу долгожителей. По данным Министерства здравоохранения, на начало сентября таких людей насчитывается почти 108 тысяч, что на 8 тысяч больше, чем годом ранее. Для сравнения, в 1963 году, когда только начали вести статистику, в стране было всего 153 человека старше 100 лет. Почти 90% нынешних долгожителей – женщины. Самая старшая японка отметила 114 лет.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля и 49 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей!
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
4: Улетное утро на МВ-радио.
5: Улетное и доброе. 8:09. Доброе утро, страна. Минск и вся область. Привет, привет. Вот вы уже проснулись, умылись, накрасились. Теперь у меня, внимание, вопрос дня. А выспаться вообще считается за бьюти-процедуру? Честно, я думаю, что да. Еще как считается. Причем это единственная процедура, которая а. бесплатная, б. не требует записи за 2 недели, в. не оставляет следов, и даже г. работает любого лучше крема. Ну, если повезет, и никто не разбудит, да? И вот еще что. Ни одна бьюти-процедура не дает такого эффекта, как хороший сон. Это абсолютная правда. Если у вас есть свои ритуалы, поделитесь. Только чтобы они работали, пишите, делитесь 8029-1010-307, а я пока расскажу свои планы на этот час. И, кстати, в этом часе к нам в гости заглянет Диана Шипковская. Свежий номер, свежие новости, свежий взгляд. И вообще, скоро будем смотреть, какие новости крутятся в мире и на первых обложках газеты «Минская правда». И тем временем отпразднуем эту среду. Не сидеть же просто так, да, стол накрыть, нужно же как-то себя развлекать. Поэтому поставлю трек для тех, кто еще не проснулся, но очень старается.

0: Дорогим слушателям тоже привет. Сегодня не просто среда, сегодня середина недели, и мы отмечаем ее с размахом, потому что поводов сегодня целых три, и все хорошие. Первое – день HR-менеджера, ну или официально день специалиста по управлению персоналом. Праздник людей, которые превращают стопку резюме в команду, тушат конфликты, помнят про каждый день рождения, да, и вообще знают про тебя больше, чем ты сам порой. Работа у них незаметная, пока все идет гладко, и очень заметная, когда что-то идет не так. Так что, если у вас такие есть люди в офисе или в кругу близких людей, обязательно поздравьте, передайте им привет. Ну и я от себя тоже передаю огромный привет. Спасибо вам за вашу работу. Второе. День рождения Джульетты, да, той самой знаменитой героини Шекспира. Туристы и влюбленные со всего мира в этот день съезжаются в Верону к знаменитому балкону, прикасаются к статуе. Во дворе дома стоит там бронзовая статуя. И, честно говоря, она уже просвечивается от всех прикосновений, сама ее видела, сама загадывала желание. Говорят, приносит удачу в любви. Не знаю, возможно, да, возможно, нет. Было это давно. Но проверить надо, если такого шанса еще не выпало вам. Ну и оставить записку можно, да, с каким-нибудь пожеланием или письмом в будущее на стенке арки во дворе. В общем, я подумала, а Юля, это же практически то же самое, только наша родная, да. Если у Джульетты был Ромео, то у наших Юли хоть Рома, хоть Саша, хоть кто угодно, главное, чтобы любил. В общем, я решила, что сегодня у Юль всех будет праздник. Сегодня наш день. И даже если вас зовут не Юля, вы тоже можете сегодня немного побыть Джульеттой. Главное, чтобы у вас был балкон. Ну и третье, друзья, день ежевики. Да, есть и такой праздник. Ежевика поспевает как раз к сентябрю, и ее тут же отправляют в пироги, варенье, морсы, да и просто в рот прямо с куста. Это мое любимое. И, между прочим, не так давно я узнала, что из ежевики, оказывается, делают столько нестандартных вещей. Помимо варенья и компотов, делают даже пикантные соусы к мясу. Представляете? Такой кисло-сладкий соус отлично подойдет к стейкам, утке, ну да и к любой дичи. А также еще листья ежевики собирают, мнут до появления сока, оставляют до ферментации, а затем сушат. И что бы вы думали, выходит ароматный полезный напиток, который напоминает черный чай. В общем-то, празднуй, не перепразднуй. Очень насыщенный день у нас сегодня, 16 сентября. А я считаю, HR-менеджеры, Джульетта, ежевика и все это в одну среду. Но это еще не все. Совсем скоро мы встретимся с Дианой Шипковской. Будем обозревать свежий номер газеты «Минская правда». Поэтому никуда не расходитесь. Дальше только лучше.
1: Заряжаемся.

0: Реклама на Минской волне. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца сентября. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Коллектив унитарного предприятия «Дзержинское ЖКХ» сердечно поздравляет вас с областным фестивалем-ярмаркой тружеников села Дожинки. Для нас большая честь и ответственность принимать этот замечательный праздник в городе Дзержинске. Чистота улиц, благоустройство и комфорт жителей – это наша ежедневная забота. В праздничные дни все службы Дзержинского ЖКХ переходят на усиленный режим работы, чтобы обеспечить безупречный порядок и праздничную атмосферу. Желаем вам отличного настроения, здоровья и процветания. Дзержинское ЖКХ. Обеспечиваем уют и тепло в каждом уголке родного края.
0: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
2: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Разбор полетов.
1: На календаре среда, значит, есть в этом дне что-то особенное. Вот Ираклий пел про то, что солнце внутри нас, ну, а мы внутри нашего плана. Двигаемся по нему строго, и уже вижу, что в гостях у меня Диана Шипковская. Будем разбираться, о чем сейчас говорят главные инфоповоды. Диана, привет тебе.
2: Привет, на часах доброе утро.
1: Это точно.
2: Время нашего традиционного обзора свежей прессы. Вот выпуск «Минской правды» уже в киосках, в торговых центрах и в почтовых ящиках. Ну, я надеюсь, что нам, как всегда, есть что обсудить этим утром за чашечкой кофе. Кстати, вот классную рубрику я веду вместе с Галей Даркевич.
1: Дай угадаю, критика из ТикТока.
2: Да, попеременно мы вот это делаем. Умеют же вот наши журналисты внештатники превратить обычные жалобы в детективные рассказы.
1: Ну, вот ТикТок вообще кладезь правды, где каждый второй эксперт по всем вопросам сразу. Ну, а что там в этот раз?
2: Там история из Жодина. Женщина пожаловалась на поликлинику, мол, ну, все пропало, рентгена нету, кругом очереди, караул.
1: Ну, уже не прокатывает, да, я только спросить?
2: Да, оказывается, там устанавливают крутейший цифровой рентген-аппарат.
1: Так, что за он?
2: Врачи уже чуть ли не, кстати, вот на дом к этой женщине выезжали. Ну, говорят, что нужно немножко набраться терпения. Но по поводу женщины, когда она перестала выходить на связь, просто вот врачи реально поехали к ней домой, чтобы ее госпитализировать. В общем, как обычно, хайп подняли, а истина... Она
1: сначала, да, и как обычно выложили в интернет, да, потом только уже разбираться начали. Но а что там у нас слышно по Борисову? Видела, заголовок был про живодеров.
2: Да, пост о преступлении живодера собрал сотни гневных комментариев. Люди готовы были устроить, ну, практически самосуд, так. Но доказательств-то нету. Ни тела кошки Василисы, которая якобы убита, повешена, ни фото, ни видео, никаких свидетелей. Словом, ну, газета реально помогает не поддаваться эмоциям, смотреть на факты. Ну, короче, если хотите знать...
1: В общем, ты думаешь, это желтая утка?
2: Ну, возможно, возможно. Если хотите знать, где правда, а где просто чей-то хайповый вброс, нужно читать «Минскую правду».
1: Обязательно.
2: И, ребят, меньше верьте диванным критикам, больше проверенным источникам.
1: Ну и, кстати, скоро же День народного единства, уже завтра, да, поэтому, может, новости есть и на эту тему, что говорят журналисты?
2: Да, наши молодые журналисты Вероника Вергейчик, Александра Уробушкина подготовили классные исторические материалы. Друзья, самый простой способ начать утро с правильной информацией — это оформить подписку. Ну, или, ну, будьте как я, а я постоянно забываю, где там ближайший киоск, поэтому у меня газета всегда в почтовом ящике.
1: Так что не будьте как Диана, не забывайте.
2: Да. «Минская правда» — это не только новости, это и сканворды, телепрограмма, полезные советы, ну, та самая критика из ТикТока. А еще у нас есть свой сайт
1: Moonbuy,
2: YouTube-канал «Минская правда. Политика», где мы выкладываем крутые видео.
1: В общем, все бегом в киоске за свежим номером, да, заходите на сайт, проверяйте информацию и будьте в курсе того, что происходит на самом деле. Ну а мы будем в курсе нашей музыкальной паузы, а позже вернемся.

0: А мороз -26, ну просто теплее наоделся и пошел. Ну, а вообще, ну холодно, да, но зато потом приходишь домой, контрасты, тепло, хорошо. А греки контрасты ценят, они же философы, да?
1: Ну вот у меня был бы, знаешь, какой ответ? Вот любовь ради нее я бы точно рванула.
0: Так, что там
1: Беларусь,
0: за история уже?
1: Читаю вот сегодня утром свежий номер «Минской правды». Mm-hmm. Там такая потрясающая история грека Кириакоса. Человек поменял жизнь в Лондоне и Амстердаме на жизнь
0: в Минске. Тут все понятно, Туманный Альбион на прекрасные просторы.
1: Да, и знаешь, что самое интересное? Он находит в Беларуси то, чего в его прекрасной Европе уже давно нет. В первую очередь он говорит о безопасности.
0: Так.
1: Цитирую. В Лондоне или Греции путают демократию с хулиганизмом. Человек искренне удивляется, почему у нас на улице нет бездомных, почему он может спокойно ходить по Минску, не переживая, что его обчистят, пока он, например, зашел кофе выпить.
0: Да-да-да, слушай, ну это приятно слышать. Мы-то привыкли, для нас это база, для иностранца настоящий культурный шок. Но меня больше всего убила история его детства, да, он же 7 лет работал за вишню и клубнику.
1: Да, вместо зарплаты.
0: Так и на билеты насобирал.
1: Ящик фруктов.
0: На косточками.
1: Возможность прокатиться на пикапе. Кириакос удивительный персонаж, он открыл греческий ресторан в центре Минска.
0: Нормально поднялся, слушай, на вишне с клубникой.
1: И сейчас учит нас, что жизнь без майонеза – это вкусно, а жизнь без страха за кошелек – это комфортно. В общем, если хотите узнать, как грек превратился в белорусского ресторатора, почему он в первый приезд думал, что попал на другую планету, и чем именно его так зацепила наша страна, открывайте «Минскую правду». Статья большая, интересная, с кучей крутых цитат. Писала Эвелина Бурбуть. Очень советую почитать за утренним кофе. И напоминаю, свежий выпуск «Минской правды» уже в киосках «Белсоюз печати».
0: Если не успели, да, оформить еще подписку или посмотреть у нас на сайте, срочно исправляйте это все дело. А у нас еще есть пару инфоповодов, о которых нужно сказать, да?
1: Да, кстати, у нас в номере еще целых две аналитические статьи Марины Субботы и Владимира Орехова про парковочные места.
0: Ну а что уже с ними не так?
1: Ну,
0: опять
1: в общем-то, разбираем ситуацию в Минске, сравниваем с Минским районом. Есть ли такая проблема, да, или она только в белорусской столице. А еще также сравнение с другими странами, как у них там дела обстоят. Читайте. Вот все это.
0: Друзья, чтобы быть в курсе всего, у нас Диана Шипковская каждую среду приходит и обозревает газету «Минская правда». Ну, а вы подписывайтесь, следите за свежими выпусками, а мы будем подсвечивать это все дело. Дальше музыка и рекламная музыкальная пауза.

0: Реклама на Минской волне.
1: Коллектив «Пик Лесное» самого большого и самого молодого хозяйства Копольского района поздравляет земляков с областными дожинками, которые пройдут 19 сентября в городе Дзержинске. Наш подарок к празднику – щедрый хлебный каравай. У «Пик Лесного» рекорд по намолоту на Копольщине – 27 тысяч тонн зерновых и самая высокая урожайность – 62 центнера с гектара, что выше прошлогоднего. Крепкого здоровья всем! Семейного тепла, мирного неба над головой и полного холодильника. «Пик Лесное» – агропредприятие 21 века.
2: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
3: «Сашка, выходи скорей!»
2: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
4: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
2: Смотри, как удобно.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама@mvolna.by. Наши на Минской волне.

0: РБ-радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 8 до 11 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 9.
0: На Минской волне 9 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, где прозвучат системы оповещения и сколько заработали самые богатые люди.
0: Новости.
1: Академия интеллектуальных технологий начнет подготовку специалистов в сентябре 2027 года. Об этом рассказал министр образования Андрей Иванец. Она будет состоять из трех высших школ – естественных наук, промышленных и цифровых технологий. Поступать смогут выпускники школ, студенты и состоявшиеся ученые. Главное – иметь идею для конкретной разработки. Обучение построят на проектной деятельности и дуальном обучении с выходом на предприятие. В Беларуси проходят военные учения с западным оперативным командованием. По данным Министерства обороны, маневры носят оборонительный характер. Военные отработают прикрытие государственной границы, борьбу с беспилотниками и вопросы маскировки. Мероприятие завершится в эту пятницу.
0: К новостям в мире.
1: Франция заморозит почти все государственные расходы в следующем году. Исключение сделают только для оборонного ведомства. Ограничения коснутся центрального госаппарата. Бюджеты местных властей и социальное обеспечение такие ограничения не затронут. Ранее во Франции признали, что не смогут снизить дефицит бюджета до уровня ниже 5% в этом году. Государственный долг страны уже превысил 3,5 триллиона евро. И к новостям регионов. Плановая проверка системы оповещения пройдет в Минской области сегодня. Об этом сообщили в МЧС. Ведомство будет включать электросирены с 9 утра до часу дня. Спасатели подчеркивают, при звуковых сигналах гражданам не нужно выполнять какие-либо действия. И в завершение выпуска совокупное состояние 400 богатейших людей США достигло рекордных 8 триллионов долларов. Год назад эта сумма составляла 6,5 триллионов. При этом половина богатства приходится всего на 20 человек. Это 4 триллиона долларов. Рейтинг Forbes по-прежнему возглавляет создатель компании SpaceX и Tesla Илон Маск. На втором месте лидер Amazon Джефф Безос. На третьем основатель Google Ларри Пейдж.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля и 49 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
2: Улетное утро на МВ Радио.
3: Улетное и доброе утро всем, кто начинает новый день с минской волной. Заметили, друзья, как дневные сутки стали непозволительно короткими? Кажется, мы начали забывать, как дома пахнет каша. Не в смысле еды, в смысле того самого света, который мы скоро потеряем. Мы же сейчас просыпаемся, за окном уже светло. Хотя вот я просыпаюсь в 5 утра и уже сумерки. А скоро и вовсе этого не будет. Мы будем вставать в темноте и делать вид, что так и надо. Так что предлагаю, пока есть возможность, питаться светом. Тем более погода сегодня позволяет. Кашей тоже можете себя накормить. Ну а теперь к делу. 3 часа улетного утра запущены. И именно поэтому я, Юлия Умарова, с вами этим утром, чтобы зарядиться энергией на целый день и не проспать самое важное. Вместе пройдем еще целый час улетного утра с музыкой, новостями, погодой и, конечно же, хорошим настроением. Но ни одно хорошее настроение не может не конкурировать вместе с планами. Они у нас есть, уже можете заглядывать в Инстаграм, выбирать песню этого утра. И если она наберет большее количество ваших голосов, в таком случае прозвучит под конец эфира. Из развлечений в этом часе не только будут эмоциональные качели и колесо подозрений, но и билеты в развлекательный центр для всей семьи. А разве это не одно и то же? Да и ладно. Делюсь с вами музыкой. Меня зовут Юлия Умарова. Всем бодрости.
2: Слушаем наше на МВ.

0: будет и поймаешь.
1: Предлагаю, друзья, сегодня утром сделать одну простую вещь. Не пытаться объять необъятное. Имеем право на паузу, имеем право на радость, как и имеем право просто пойти развлечься. Например, в Pixieland, развлекательный центр для всей семьи, куда я прямо сейчас буду разыгрывать билеты. Там вас ждет комната зеркальных шаров, бассейн из тысячи Пикачу, волшебное зазеркалье, самый большой стеклянный лабиринт в СНГ и интерактивные фотозоны. Pixieland находится в торгово-развлекательном центре Червинский на третьем этаже. И работают ребята без выходных с 10 утра до 10 вечера. Все, как говорится, для вас. Друзья, это розыгрыш «Вылететь, ты поймаешь», где главная задача – словить секретную фразу, которая уже совсем скоро прозвучит в одной из композиций. Как только ее расслышите, присылайте мне на Viber Telegram 8029-10-10-307. Если вы сегодня будете услышаны мною самым первым и точным, то заберете подарок. Все очень просто, даже сказала бы я, элементарно. Поэтому участвуем и выигрываем. Моя Мишель, пташка, пусть фраза так же быстро вылетит.

0: на Минской волне.
1: Вы уже слышали? Унитарное предприятие «Знаменский агро» Слуцкого района признано победителем соревнования среди сельхозпредприятий Минской области по итогам летней эстрады 2026 года. Урожайность зерновых знаменских аграриев достигла рекордного показателя – 84,1 центнера с гектара, а валовый сбор – свыше 25 тысяч тонн. Коллектив «Знаменского агро» поздравляет всех с областными дожинками и желает благоприятной погоды как в поле, так и в каждом доме.
2: Где были мои глаза? А где были мои уши?
3: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине «Правда Шоп».
2: Тоже не веришь? Тогда заходи на «Правда Шоп» и убедись в этом сам.
4: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
5: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
6: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
7: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
6: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
7: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами Ясно для каждого.
6: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: ответит и поймаешь.
1: Вот вы мне скажите, почему каждое утро мы начинаем с грандиозных планов, обещаем себе, сегодня все будет иначе, я все успею, пойду в зал, начну худеть и так далее. В голове у нас идеальная картинка, мы планируем, как проведем день. А по факту, что случилось, друзья, то и план. Уже давно выучила я эту фразу, потому что нужно смириться. Жизнь — это не бухгалтерский отчет. Она любит, как правило, вносить свои корректировки, правки. Так что, если и ваш день сегодня пошел не по сценарию, расслабьтесь. Возможно, у Вселенной на вас были просто другие виды, и они гораздо интереснее. Вот, например, не знаю, какие планы были у Елизаветы, последние цифры номера Лизы 0530, но уже вы отправляетесь в Пиксиленд, развлекательный центр для всей семьи. Лиза, я вас поздравляю от всей нашей команды. Огромный привет. Ждите сообщения от редактора. В ближайшее время с вами свяжутся и расскажут, как забрать подарок. Вы отправляетесь в комнату зеркальных шаров. Да, для вас там будет и бассейн из тысячи Пикачу, и волшебное зазеркалье, и даже самый большой стеклянный лабиринт в СНГ с интерактивной фотозоной. Пикселенд находится в торгово-развлекательном центре Червинский на третьем этаже. Работают для вас без выходных с 10 утра до 10 вечера, чтобы вы точно смогли подстроить свои планы. Ну а партнер и спонсор игры — сервис Промпак, потому что есть вещи, которые не кричат о себе. Они просто работают каждый день, без выходных. Производят пакеты, пленку и полиэтиленовую упаковку для пищевой промышленности. И делают это так, чтобы у вашего продукта была прочная основа. Более 200 предприятий Беларуси доверяют им. От молочных комбинатов до производителей напитков. Сервис Промпак – ваш надежный поставщик упаковки. Спасибо, сервис Промпак, за то, что подарки, которые мы разыгрываем в прямом эфире, можно упаковать в надежную упаковку. И она точно дождется своего победителя. Что ж, друзья, мы тоже уже дождемся совсем скоро посадки. Удачной посадки быть. Будем выбирать трек этого утра, но мне понадобится ваша помощь.
0: Трек с белорусским акцентом.

0: «Дачная посадка».
1: 9:37. Мы начинаем снижение, идем на приземление. 3 часа пролетели незаметно, а перед посадкой еще есть 2 новинки, которые будут играть в нашем эфире. Успевайте послушать, проголосовать за них, пока мы не коснулись земли. Друзья, удачная посадка. Сделать выбор свой можно в Инстаграме. Заходите, подписывайтесь, смотрите последнюю сторис. Или же, если вы аудиал и вам ближе после прослушивания, то вот еще пару секунд, и они прозвучат. Ну а вы не теряйте время, голосуйте 8029 10 10 307. Поехали!

Серябкина, слава! Меня альбом. Вышел он недавно. Одноименный заглавный трек. Так и называется. Слава. То есть совсем свежак, можно сказать. Еще тепленький. И это не просто песня, это фокус-трек. Главная вещь, как говорит Ольга, этого релиза в том, что любой важнее гордости и амбиции. Не знаю, пока что я услышала только то, что она зовет какого-то Славу и хочет ему все что-то доказать. Но если вы хотите услышать продолжение, то можно проголосовать в Инстаграме или же написать мне сообщение на Вайбер, Телеграм 8029 10 10 307. Однако не лето тоже радует новинками.

Это «Ментоловая», динамичный, свежий поп-урбан, сингл от «Нелета». Вышел он тоже недавно, в сентябре, недели ранее. Бодрит, как ментол, и оставляет послевкусие. Осталось только проголосовать, чего хотите вы. Какой из этих треков прозвучит в полном метре? И да победит тот, кого вы выберете. Без фальсификации, обещаю, решим это дело через несколько минут.

0: Удачная посадка.
1: 9 часов 45 минут. Все, друзья, выходим. Конечное. Приехали. Но перед этим самое главное не забыть, что завтра четверг, а это значит, что до пятницы осталось совсем немного. Ай, на-не-на-не. Выходим с чувством выполненного долга. Удачную посадку мы завершили. Свое отлетали. Песню выбрали. Между прочим, сегодня в выпуске проголосовали за Ольгу Серябкину. Песня «Слава». Она и будет звучать через несколько секунд. В полном метре. Всем почему-то захотелось посвятить песню всем славам, ну или славе. Тут уже каждый интерпретирует песню под себя. Ну а я, друзья, желаю вам отличной среды, хорошего настроения, теплой погоды. Не только про прогноз я говорю, а про то состояние, в котором вы находитесь, в котором вы собираетесь проживать этот целый день. Пусть у вас все складывается, все получается. Ну и оставайтесь на нашей волне. 97.4 FM. Минская волна всегда рядом. Пока.
0: Наш рейс завершен.

0: Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
1: Коллектив унитарного предприятия «Дзержинское ЖКХ» сердечно поздравляет вас с областным фестивалем-ярмаркой тружеников села Дожинки. Для нас большая честь и ответственность принимать

0: отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
1: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 12 до 15 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жоде, на Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 13.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о звонках, телефонах мошенников и где ограничили прокат электросамокатов.
0: Новости.
1: Странам необходимо остановить движение мира к глобальной конфронтации. Об этом заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин на форуме по безопасности в Пекине. По его словам, военные союзы должны сосредоточиться на коллективной безопасности, а не становиться инструментом давления. Также министр обороны призвал сделать международное право обязательным для всех и выработать единые правила применения новых технологий, включая искусственный интеллект. В форуме участвуют представители около 100 стран и организаций. За сутки в милицию поступило более 400 сообщений о звонках телефонных мошенников. Зарегистрировано 36 преступлений с использованием информационных технологий. Сотрудники милиции заблокировали 3 фишинговых сайта и приостановили операции по 30 счетам. Также задержаны 3 курьеров, которые работали на аферистов. Самый распространенный способ обмана – звонки от имени должностных лиц. Работа по пресечению мошенничества продолжается.
0: К новостям в мире.
1: Саудовская Аравия сокращает поставки нефти в Европу. Часть партий, запланированных на конец сентября, отменена. Решение принято после атак беспилотников на ключевой нефтепровод и приостановки отгрузки в порту на Красном море. Как минимум 3 европейских НПЗ уже получили уведомление об отмене или переносе поставок на ноябрь. Сколько продлятся ограничения, пока неизвестно. И к новостям в регионе. В Минской области проходит профилактическая акция «Безопасный обгон». Мероприятие продлится до пятницы включительно. Инспекторы контролируют соблюдение правил обгона на наиболее опасных участках дорог. Также используются ресурсы системы мониторинга. За нарушение правил обгона или выезд на встречную полосу предусмотрен штраф от 2 до 10 базовых величин с возможным лишением прав до 1 года. И в завершении выпуска. Гродно стал первым городом Беларуси, где отказались от прокатных самокатов и велосипедов. Личным транспортом пользоваться по-прежнему можно. Власти объяснили решение особенностями исторического центра, жалобами на опасную езду и неправильную парковку. За отказ от проката высказались 72% участников городского опроса. Официального запрета не вводили, с операторами просто не продлили договоры. Если жители снова захотят прокат, власти готовы вернуться к этому вопросу.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля и 49 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама.
1: Коллектив «Пик Лесное» самого большого и самого молодого хозяйства Копольского района поздравляет земляков с областными дожинками, которые пройдут 19 сентября в городе Дзержинске. Наш подарок к празднику – щедрый хлебный каравай. У «Пик Лесного» рекорд по намолоту на Копольщине – 27 тысяч тонн зерновых и самая высокая урожайность – 62 центнера с гектара, что выше прошлогоднего. Крепкого здоровья всем! Семейного тепла, мирного неба над головой и полного холодильника. «Пик Лесное» – агропредприятие 21 века.
2: Почти четверть сельхозплощадей Дзержинского района занимают угодья ООО «Крутогорье Петковичи». В нем работают около 600 человек, которые производят мясо, молоко, продукцию полей и постоянно ставят рекорды. На прошлой неделе ООО «Крутогорье Петковичи» побило республиканский рекорд по уборке кукурузы на силос за 8-часовую смену, достигла уровня 1805 тонн. А за 12 часов работы – 2715 тонн, на что раньше никто еще не замахивался. Приходите на работу в Крутогорье Петковичи. Большие достижения – большие зарплаты.
3: Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, дождей не прогнозируют. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 19 до 24 градусов по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Слушаем наше на МВ-радио.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 15 до 17 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жоде, на Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 15.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о сотрудничестве Беларуси и ОАЭ и есть ли вода на Луне.
0: Новости.
1: В Беларуси высокий уровень доверия общества государству, курсу президента и Всебелорусского собрания. Об этом говорят результаты республиканского социологического исследования. Участники также определили формулу политического успеха страны. Ее составляющие – мирная жизнь, поддержка президентского курса, запрос на развитие и эффективность. Как отметили социологи, мир выступает базисом, а экономика – главным критерием успеха проводимой политики. Беларусь и Объединенные Арабские Эмираты намерены использовать потенциал сотрудничества в торгово-экономической сфере. Об этом шла речь на встрече посла нашей страны с министром иностранных дел ОАЭ. Стороны отметили высокий уровень взаимопонимания и значительный потенциал для развития. Особое внимание уделили реализации совместных инвестиционных проектов. Также согласован график предстоящих мероприятий.
0: К новостям в мире.
1: Конфликт США с Ираном через несколько месяцев перейдет в новую фазу. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Венс. По его словам, первая стадия уничтожения иранской ядерной программы и вооруженных сил уже завершена. Вторая фаза заключается в том, чтобы не позволить Ирану восстановиться. Ранее Дональд Трамп не исключил, что противостояние может завершиться до промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся 3 ноября. Пункт пропуска «Каменный Лог» на границе с Литвой ждет реконструкция. Об этом рассказали в Госпогранкомитете. Работы планируют начать уже в этом году и завершить до 2029-го. После ремонта пропускная способность увеличится втрое, до примерно 6 тысяч автомобилей в сутки. Строительство будет идти поэтапно. Напомню, всего в Беларуси 26 автодорожных и 13 железнодорожных пунктов пропуска. За последние 5 лет реконструировано 12 из них. И в завершении выпуска: вода на Луне есть, но ее может оказаться слишком мало для масштабной колонизации. Лед сохраняется в глубоких кратерах, куда не попадает солнечный свет. Оценки запасов сильно разнятся от 30 миллионов до миллиарда тонн. Если исходить из меньшей цифры, крупный город исчерпает воду за десятилетия. Поэтому ученые предлагают сначала точно оценить запасы и понять, можно ли их добывать.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля и 49 копеек, 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама на Минской волне.
1: Вы уже слышали? Унитарное предприятие «Знаменский агро» Слуцкого района признано победителем соревнования среди сельхозпредприятий Минской области по итогам летней страды 2026 года. Урожайность зерновых знаменских аграриев достигла рекордного показателя – 84,1 центнера с гектара, а валовый сбор – свыше 25 тысяч тонн. Коллектив «Знаменского агро» поздравляет всех с областными дожинками и желает благоприятной погоды как в поле, так и в каждом доме.
2: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовое ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
0: Открыть для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Своё.бай». Твой надежный доведник по Минщине и усёй краине. Туристичный портал «Своё.бай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Своё» значит лепшее.
3: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Уже столько лет знакомы, никто не понимает, как с тобой нам комфортно. И ты ругаешь по приколу, я ругаюсь по приколу, это значит нам кайфово.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, дождей не прогнозируют. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 19 до 24 градусов по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: категория 12+.
1: Слушайте прямо сейчас на МВ Радио Каверленд с Яной Довбенко.
2: Всем привет! Это Каверленд, музыкальная планета, где любимые хиты становятся чуть понятнее. Делайте громче. Сегодня разберем восточный R&B гимн о женской солидарности.

0: Трек «Beautiful Liar» Бейонсе и Шакиры родился не в душной студии, а на красной дорожке. Прямо после церемонии Грэмми две мегазвезды наконец договорились о совместной песне. Из-за плотных гастрольных графиков им пришлось записывать свои партии отдельно и в разных студиях. Сюжет песни прост и близок многим. Две дивы влюблены в одного парня, а он нагло играет их чувствами. Вместо девичника с битьем посуды они решают не ссориться и отправляют туда, где не светит солнце.
1: Что по рекордам?
0: Сингл добрался до третьего места в Billboard Hot 100, а в чартах 32 стран занял первую строчку. Клип на YouTube собрал более 650 миллионов просмотров, а тираж копий превысил миллион и принес треку платиновый статус. Спустя 20 лет он также не сдает позиций. На Spotify больше 650 миллионов прослушиваний, а в TikTok под этот бит до сих пор снимают тренды. Это гимн тех, кто устал от игр, пустых обещаний и красивых глаз, за которыми ничего нет. Бейонсе и Шакира показали на своем примере. Настоящая сила женщины – посмотреть друг на друга, кивнуть и сказать «Он нам не нужен». Слушайте историю о том, как не париться из-за красивых лжецов на русском.

0: на сегодня у меня все. Это Яна Довбенко. И я делаю музыку понятной для каждого.
1: Это был Каверленд с Яной Довбенко. Слушайте нас по средам и воскресеньям на МВ-радио.

0: Реклама.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
5: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
6: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
7: Думаем, идея класс.
8: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by. МВ

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 17 до 19 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 18.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, считают ли себя белорусы счастливыми и какого события ждет Илон Маск.
0: Новости.
1: Премьер-министр Беларуси Александр Турчин проводит рабочее совещание. Участники мероприятия обсуждают работу отечественных строительных организаций в России. В частности, речь идет о прибыльности такого направления и его эффективности. Также речь идет о необходимости поддержания высокого качества белорусских стройматериалов. Напомню, наша страна возводит различные объекты в России, например, школы и жилые здания. Люди оценивают уровень безопасности в Беларуси как высокий. Соответствующее исследование провела Академия наук. В опросе приняли участие около 2000 человек из разных регионов нашей страны. Более 90% респондентов подтвердили, что чувствуют себя в безопасности как в целом, так и в своем населенном пункте. Примерно такая же доля участников исследования назвала себя счастливыми людьми.
0: Новостям в мире.
1: Масштабный сбой в железнодорожном сообщении произошел в Польше. Ситуация затронула регионы на юге и юго-западе страны. Местная инфраструктура по управлению составами внезапно оказалась обесточена. Инцидент повлиял на ключевые железнодорожные узлы, потому многие составы не вышли на свои маршруты. Технические службы работают над устранением неполадок. Однако сроки исправления ситуации не называют. Напомню, похожая ситуация произошла вчера в Нидерландах. Официальный Амстердам не исключает вероятность саботажа. К новостям регионов. Председатель Миноблсполкома Алексей Кушнаренко проведет прием граждан в Борисове. Мероприятие состоится на базе местного райисполкома 30 сентября. Для встречи с главой центрального региона необходимо предварительно записаться по телефону. Звонить можно сегодня и завтра в рабочее время. Номер для связи можно узнать на сайте Миноблсполкома. И в завершение выпуска стала известна дата нового испытания сверхтяжелой транспортной системы Starship. Корпорация SpaceX намерена протестировать свой комплекс в следующий вторник. Корабль должен будет впервые совершить оборот вокруг нашей планеты, как минимум 6 раз. Также на аппарат впервые загрузят полноценные спутники. Около 30 модулей рассчитывают вывести на нужную орбиту в рамках полета. Затем корабль рассчитывают приводнить в Тихом океане.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля и 50 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Между делом на Минской волне.
1: Друзья, радость-то какая! У ученых руки дошли до изучения дней недели. И вот что они выяснили. По их мнению, именно среда, а она именно сегодня, является самым эффективным рабочим днем недели с точки зрения биоритмов человека. Дело в том, что после выходных людям нужно несколько дней на раскачку, а во второй половине недели у нас обычно уже начинается спад активности. Поэтому самым оптимальным продуктивным и эффективным днем методом исключения остается у нас среда. Поэтому все самые сложные задачи надо планировать на среду. И новую жизнь тоже надо начинать со среды. Предлагаю этим прямо сейчас и заняться. Между делом, здесь я, Ника Романова, помогу вам правильно настроиться и рассчитать свои силы. Для этого у меня уже заряжены подходящие хиты. Например, прямо сейчас группа «Пицца. Ночь напролет».
0: Лучший нон-стоп вашего дня. Между делом.

0: Реклама на Минской волне.
1: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
2: Коллектив «Пик лесное» самого большого и самого молодого хозяйства Копольского района поздравляет земляков с областными дожинками, которые пройдут 19 сентября в городе Дзержинске. Наш подарок к празднику – щедрый хлебный каравай. У «Пик лесного» рекорд по намолоту на Копольщине – 27 тысяч тонн зерновых и самая высокая урожайность – 62 центнера с гектара, что выше прошлогоднего. Крепкого здоровья всем! Семейного тепла, мирного неба над головой и полного холодильника. «Пик лесное» – агропредприятие 21 века.
3: Вы уже слышали? Унитарное предприятие «Знаменский агро» Слуцкого района признано победителем соревнования среди сельхозпредприятий Минской области по итогам летней страты 2026 года. Урожайность зерновых знаменских аграриев достигла рекордного показателя – 84,1 центнера с гектара, а валовый сбор свыше 25 тысяч тонн. Коллектив «Знаменского агро» поздравляет всех с областными дожинками и желает благоприятной погоды как в поле, так и в каждом доме.
4: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите реклама@mvolna.by. МВ Радио.

0: люди в этом мире делятся на два типа. Одним нужна большая любовь, другим – большие деньги.
1: В курсе дела.
0: Глава МИД Украины Сибига бьет в набат. С начала конфликта там уничтожено или повреждено более 500 локомотивов, из них свыше 250 только за этот год. Киев срочно просит партнеров искать и дарить локомотивы и давать деньги на закупку новых. В то же время, заметьте, не в параллельной вселенной, а там же, на Украине, депутат Рады Железняк нескромно так сообщает, что в проекте бюджета на 27 год расходы на содержание офиса президента планируют увеличить почти на 44 всего лишь-то миллиона долларов. Это, между прочим, почти на 20%, даже больше, выше по сравнению с 2026. Контраст получился настолько наглядным, что хоть в учебник по политтехнологиям вставляй. Пока один униженно выпрашивает списанный локомотив, другие верстают смету, где на обеспечение деятельности одного лишь офиса президента уходит сумма, сопоставимая с ценой нескольких десятков таких машин. А ведь именно этими средствами можно было бы вообще-то закрыть заметную часть той самой дыры, о которой так драматично рассказывает МИД, а не просить на паперте с протянутой рукой. Ведь если необходимость локомотивов объяснить, не нужно объяснять, то необходимость 40 миллионов на деятельность, пусть даже и президентского офиса, придется объяснять очень долго. Ну, разве что инфляцией на роскошь, которая оказалась выше общей.

0: Есть в этом мире те, кто действительно немного выше остальных, потому что умеют погоду предсказывать и потому что все к ним прислушиваются. И это я о наших синоптиках. По данным Белгидромет, переменная облачность по Беларуси, преимущественно без осадков, ветер южный слабый до умеренного, температура воздуха максимальная днем от плюс 20 до плюс 26. В Минске переменная облачность без существенных осадков, ветер южный 3,8 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 21-23, вечером плюс 16-19. Ну и впереди у нас в эфире тепла, радость, улыбок будет гораздо больше, потому что скоро время ваших приветов, поздравлений друг другу. Оно называется у нас на МВ-радио эфирный чат, и именно в него я жду ваше сообщение в Viber, Telegram, единый номер 8029-1010-307, номер для смс 9704.
1: Заряжаемся хитами, ловим настроение дня, не скучаем между делом на МВ-радио.

0: Эфирный чат.
1: Итак, друзья, это время, когда я зачитываю все то, что вы присылаете к нам на Viber Telegram 8029 1010 307 или на номер для смс 9704. Вот что пришло к этой минуте. Есть сообщение от Евгении. Здравствуйте, поздравьте, пожалуйста, мою мамочку Елену Васильевичу из Первомайского района с днем рождения. Сегодня ей исполняется 55 лет. Мамуля, ты у меня самое лучшее. Здоровья тебе и будь счастлива. Ну, я, конечно, присоединяюсь к такому поздравлению. Какая у вас красивая дата, все только начинается. Желаем вам, Елена, позволять себе мечтать, загадывать, чтобы все сбывалось. Ну а вы почаще при этом, конечно, улыбались. Есть еще весточка от Людмилы, вот что пишет любимая МВ радио. Передайте, пожалуйста, привет всей строительной бригаде на Немиге. Работа кипит, погода супер, включить что-нибудь пободрее для настроения. Всем отличного дня. Обязательно, Людмила, будет, дождитесь. От Андрея вот еще зачитаю. Добрый день, Ника. Добрый день, наши любимые слушатели, наши уже общие. В эту замечательную среду хочу сказать только одно. Паша Кот, готовься к реваншу. Бери мешков побольше. Я не очень поняла сначала, что за мешки такие. Уточнила, что у них там за состязание. Как оказалось, они играли в приставку в футбол. И Павел весь вечер вот побеждал. Ну что ж, пусть теперь удача будет на вашей стороне, Андрей. Но все равно, знаете, победит дружба. Вот просто держите это в голове, чтобы никак вот ваши там вот эти реванши не влияли на ваши отношения. Ну и для всех, как и просила Людмила, что-нибудь пободрее для настроения. Далее на МВ-радио Dancing in Love, Alan Walker. Отличный, я считаю, трек для этой среды. Эфир.

0: праздничную атмосферу. Желаем вам отличного настроения, здоровья и процветания. Дзержинское ЖКХ. Обеспечиваем уют и тепло в каждом уголке родного края.
1: Топовая аналитика. Главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
2: Дожинки – это здорово! Одно из лучших хозяйств Дзержинского района «Боровое-2003» собрало урожай больше прошлогоднего и поздравляет всех аграриев с успешным завершением сезона. Хотите тоже работать на земле и сразу получить жилье? Отдельный домик из трех комнат? Звоните в отдел кадров «Боровое-2003» 8017-16-433-23. Требуются трактористы-машинисты, животноводы, полеводы, рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, электромонтер, электрогазосварщик, водитель автомобиля. Боровое 2003. Всего 40 километров от столицы.
3: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
4: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
5: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

слушаем лучшее.

0: пусть, знаете ли, небеса уже не плачут, потому что мы с ним вдвоем вместе, еще и с новостями на МВ-радио. Артем Титов, встречайте.
1: А почему на небесам плакать? Потому что сегодня же прогноз вроде бы был хороший.
0: Да,
1: да, солнышко будет светить тепленько, и все остальное присущее прекрасной погоде. Поэтому добрый день всем слушателям и добрый день Нике. А, правильно она говорит, самое время послушать новости. И вот у меня такой созрел вопрос. Вот ты любишь путешествовать?
0: Обожаю. У меня вот если бы еще деньги на эти путешествия
1: были,
0: я вообще любила.
1: С этой проблемой, мне кажется, сталкиваются практически все туристы и путешественники. Но смотри, возможно, нам может помочь компания Белавия, потому что она объявляет скидки на все свои рейсы. Но есть, как обычно, некоторые условия такой прекрасной акции, и о них более подробно я расскажу через несколько минут.
0: Давай, записываем.
2: МВ-радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 18 до 21 градуса тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 19.
2: На Минской волне 13 часов. Новости.
1: Стали известны новые подробности переговоров президента Беларуси и специального посланника лидера США. Деталями встречи с Александром Лукашенко поделился сам представитель Белого дома Джон Коул. По его словам, официальные Минск и Вашингтон согласовали промежуточный договор. Что именно содержит соглашение, пока неизвестно. Тем не менее, помощник американского лидера уверен, Беларусь и США достигли значительного прогресса в переговорах. Объем промышленного производства чуть вырос в Беларуси. Такой информацией поделились в Национальном статкомитете. Специалисты сравнили 8 месяцев этого и минувшего годов. Так, положительная тенденция наиболее заметна у тех предприятий, что снабжают республику электричеством, газом, горячей водой и кондиционированным воздухом. Там общие показатели выросли на 7,5%. Похожая ситуация складывается в горнодобыче. Однако ситуация немного ухудшилась в обрабатывающей промышленности.
2: К новостям в мире.
1: Евросоюз потерял около 90 миллиардов евро из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, такая оценка основана на потерях стран сообщества из-за удорожания энергоресурсов. Потому политик призвала участников объединения развивать свои сферы чистой энергетики. В их числе производство электричества за счет ветра, солнца и создания атомных станций. К новостям регионов. Транспортное сообщение временно усилят с Дзержинском в субботу. Об этом рассказали в Минобл-исполкоме. Решение поясняют проведением в городе областного фестиваля «Дожинки». Потому крайцентру установят 3 новых маршрута из столицы, Узды и агрогородка Рубежевичи Столбцовского района. Автобусы начнут ходить примерно с половины первого дня, а закончат около 10 вечера. Подробности можно узнать в Минобл-исполкоме. И в завершение выпуска. Компания «Белавия» объявила новую акцию. Национальный перевозчик установил скидки на все свои прямые регулярные рейсы из Минска, Гомеля, Могилева и Бреста. Дисконт может достигать 50% от обычной цены. Акция действует в том числе и на прилет в нашу страну. Однако количество таких билетов ограничено. Их можно купить только сегодня и завтра. Все путешествия должны происходить в промежутке от середины сентября до конца марта. Другие подробности можно узнать на сайте Белавия.
2: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля и 50 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
2: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. Между делом на Минской волне.
1: Между делом, друзья, здесь я, Некроманова, и вот что выяснила к этой минуте. В Дзержинске, оказывается, поменяли хедлайнера в Дожинок. Вот вместо заявленного ранее Стаса Костюшкина приедет группа «На-на». Ну а что, видимо, организаторы посчитали, что один Костюшкин — это хорошо, а три нанайца — это всегда лучше. Пусть эта замена и перемена будет действительно к лучшему, но у нас на МВ-радио в этом часе ничего не меняется. Традиционно будет игра из песни слов «Не выкинешь». Замечательный подарок от наших партнеров, так что обязательно дождитесь и, главное, принимайте активное участие.
0: День пролетит незаметно. Между делом.

0: на Минской волне.
1: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
2: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
1: А на горячие?
2: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
1: А еще?
3: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
4: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
5: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
4: Не ври! Мам, ты где?
6: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
7: Почти четверть сельхозплощадей Дзержинского района занимают угодья ООО «Крутогорье Петковичи». В нем работают около 600 человек, которые производят мясо, молоко, продукцию полей и постоянно ставят рекорды. На прошлой неделе ООО «Крутогорье Петковичи» побило республиканский рекорд по уборке кукурузы на силос за 8-часовую смену, достигло уровня 1805 тонн. А за 12 часов работы – 2715 тонн. Тон, на что раньше никто еще не замахивался. Приходите на работу в Крутогорье Петковичи. Большие достижения – большие зарплаты.
8: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Не забывайте, друзья, что если вдруг станет холодно, такое время, увы, не за горами, есть в Минске интересное место, где можно согреться и, кроме этого, получить еще много разных интересных впечатлений. Вы же уже слышали про выставку «Небо, река», и что ее продлили до 8 ноября. Кстати, это будет последний сезон в Минске, она больше не повторится. Поэтому успейте посетить уже сейчас, чтобы потом не жалеть. «Небо, река» — это уникальный мир в центре города, где на площади 2300 квадратов текут настоящие реки, играет живая музыка, а декорации завораживают масштабом. Посетителей ждут более 20 интерактивных инсталляций, 7-метровая планета над водой, прогулка на лодках и просто сказочная атмосфера. Выставка проходит в Доме экспериментального искусства по адресу проспект Маширова, 15/1.
1: Из песни слов выкинешь.
0: И у меня для вас есть 2 билета на эту чудесную выставку и чудесная песня от чудесной группы «Дискотека Авария». Естественно, про небо. Про реку они не спели, про небо точно есть. Так что мы ее будем слушать. Фрагмент, в нем будет запикано одно слово. Ваша задача его вспомнить, вычислить и прислать мне на Viber, Telegram 8029-1010-307 или на номер для смс 9704, если вам так удобнее. Нужно сегодня с правильным ответом оказаться 25-м по счету. И вот задание на сегодня.
1: Какого слова?

вижу, полетели ласточки или чайки. Да нет же, ответы ваши. Вижу, что правильные. Молодцы какие. Никто не забыл ничто от дискотеки. Авария у нас в сознании, в памяти не забыта. Это здорово. Эти вот песни на века. На самом деле, вот так иногда во время эфира что-нибудь такое не очень эфирное, не очень форматное мы позволяем себе послушать между делом в этой игре. В общем, я вам зуб заговорила как могла. Мне нужен 25-й по счету. 8-029-10-10-307. Это единый номер Viber, Telegram и 9704, если хотите отправить смс-ку с правильным ответом. Что ж там было запикано? Какого слова?

0: Это была интрижка от Бахти и Туркен, а наш с вами интрижка заключалась в том, что вы мне правильный ответ, а я вам два билета на выставку «Небарика». И давайте выясним, кому же они достанутся.
1: Из песни слов выкинешь.
0: Некоторое время назад мы с вами слушали фрагмент песни «Дискотеки аварии. Небо». Ваша задача была прислать запиканное слово. И им, конечно же, оказалось «планете». Вот именно так.
1: Правильный ответ.

0: выставке «Небо, река» придумали для нас еще много всего интересного. И небо, и ветер, и реку, и планету семиметровую над водой. В общем, декорации потрясающие, они завораживают своим масштабом. Посетители ждут более 20 интерактивных инсталляций. Просто сказочная атмосфера. Выставка продлится до 8 ноября и больше не повторится в Доме экспериментального искусства по адресу проспект Машерова, 15/1. Ну и кому же два билета достанутся, кому-кому, только одному, 25-му с правильным ответом. И с ним оказался абонент 2878 со своим СМС-сообщением. Не знаю, как вас зовут, напишите, если не лень. Мы передадим всю информацию нашему редактору и с вами в течение некоторого времени обязательно свяжутся и расскажут, как забрать свои билеты и как ими воспользоваться.
1: Из песни слов выкинешь.

0: нашей галактике наступило время приветов, поздравлений, ваших сообщений, потому что они имеются.
1: Эфирный чат.
0: Вот кое-что пришло от Максима. Максим уже очень долго ждет. Ну, извиняйте, Максим, надо было же ведь игру провести, билеты на выставку «Небо река» обязательно кому-то вручить. Ну, и вот, значит, зачитываю. Здравствуйте, можно передать привет Квасникову Игорю и Настюше, нашей белочке. Так ласково, это потому что она орешки очень любит и семечки. Это я уже Максиму уточнила за кадром. Привет вам, говорит из Жодина. Очень вас ждем. Кстати, пользуюсь служебным положением, я от МВ-радио в Жодино всем, кто нас слушает, привет, конечно же, передаю. Максим, вам с друзьями отличного дня и, конечно, приятной встречи. Пусть обязательно состоится.

0: на Минской волне.
1: Коллектив «Пик Лесное» самого большого и самого молодого хозяйства Копольского района поздравляет земляков с областными дожинками, которые пройдут 19 сентября в городе Дзержинске. Наш подарок к празднику – щедрый хлебный каравай. У «Пик Лесного» рекорд по намолоту на Копольщине – 27 тысяч тонн зерновых и самая высокая урожайность – 62 центнера с гектара, что выше прошлогоднего. Крепкого здоровья всем! Семейного тепла, мирного неба над головой и полного холодильника. «Пик Лесное» – агропредприятие 21 века.
2: Вы уже слышали? Унитарное предприятие «Знаменский агро» Слуцкого района признано победителем соревнования среди сельхозпредприятий Минской области по итогам летней эстрады 2026 года. Урожайность зерновых знаменских аграриев достигла рекордного показателя – 84,1 центнера с гектара, а валовый сбор свыше 25 тысяч тонн. Коллектив «Знаменского агро» поздравляет всех с областными дожинками и желает благоприятной погоды как в поле, так и в каждом доме.
3: Почти четверть сельхозплощадей Дзержинского района занимают угодья ООО «Крутогорье Петковичи». В нем работают около 600 человек, которые производят мясо, молоко, продукцию полей и постоянно ставят рекорды. На прошлой неделе ООО «Крутогорье Петковичи» побило республиканский рекорд по уборке кукурузы на силос за 8-часовую смену, достигло уровня 1805 тонн. А за 12 часов работы – 2715 тонн, на что раньше никто еще не замахивался. Приходите на работу в Крутогорье Петковичи. Большие достижения – большие зарплаты.
2: Дожинки – это здорово! Одно из лучших хозяйств Дзержинского района «Боровое 2003» собрало урожай больше прошлогоднего и поздравляет всех аграриев с успешным завершением сезона. Хотите тоже работать на земле и сразу получить жилье? Отдельный домик из 3 комнат? Звоните в отдел кадров «Боровое 2003» 8017-16-4-33-23. Требуются трактористы-машинисты, животноводы, полеводы, рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, электромонтер, электрогазосварщик, водитель автомобиля. «Боровое 2003». Всего 40 километров от столицы.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by. Сочная, малиновая, Минск.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 18 до 22 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 20.
0: На Минской волне 14 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что происходит на Ближнем Востоке и почему стоит читать.
0: Новости.
1: Стали известны новые подробности переговоров президента Беларуси и специального посланника лидера США. Деталями встречи с Александром Лукашенко поделился сам представитель Белого дома Джон Коул. По его словам, официальный Вашингтон снимет санкции с двух отечественных организаций. Речь идет о компании «Лакокраска» и концерне «Беллесбумпром». В свою очередь, Минск освобождает 25 заключенных в качестве жеста доброй воли. Большинство белорусов удовлетворены итогами своих обращений в местные органы власти. Соответствующее исследование провела Академия наук. В опросе приняли участие около 2000 человек из разных регионов нашей страны. Почти 80% респондентов подтвердили, что администрации решили их вопросы. Примерно половина участников исследования отметила, что предпочитает общаться с госструктурами через официальные приемы и телефонные линии. Около трети респондентов выбрали электронные и письменные обращения.
0: К новостям в мире.
1: Иран и Оман составили план открытия Ормузского пролива. Об этом сообщил министр иностранных дел Исламской Республики. По его словам, официальный Тегеран не заинтересован в продолжении конфликта с Вашингтоном. Потому Иран призывает США исполнить ранее взятые на себя обязательства по разрешению кризиса на Ближнем Востоке. Предположительно, Иран откроет Ормузский пролив для всех судов лишь после установления необходимых соглашений с Соединенными Штатами. Новостям регионов. День народного единства готовится отметить в Минской области завтра. Во всех городах центрального региона пройдут различные мероприятия. Например, на главной площади Мяделя развернут тематические выставки. Экспозиции покажут людям традиции, историю и современные достижения региона. А в Жодино состоится автопробег. Его участники проедут по улицам города, а затем отправятся в Дзержинск. Там организуют областное мероприятие в рамках празднования Дня народного единства. И в завершение выпуска. Чтение может замедлять деградацию умственных способностей у пожилых людей. Так считает группа ученых из Великобритании. Они изучили множество работ о влиянии чтения на мозг и нервную систему. Исследователи уверены, что любовь к книгам уменьшает риск развития когнитивных нарушений и болезни Альцгеймера. Эффект объясняют тем, что чтение использует сразу несколько функций мозга. От внимания до способности понимать языки. Это тренирует нейронные связи и предотвращает их распад.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля и 50 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: МВ-радио. Между делом на МВ-радио.
1: Всем привет, кто присоединился к МВ-радио в разгар этого рабочего дня. Здесь я, Ника Романова, и у меня для вас между делом вот такая новость. ИИ-модели начали общаться между собой на собственном варианте английского, который люди понимают с трудом. Язык получился из смеси поэтических метафор и жаргона технических специалистов. Модели крупнейших компаний придумывают фразы и сокращения, которым их не обучали. Причем, чем дольше агенты общаются, тем непрозрачнее становится их речь. Это, безусловно, создает проблему для контроля за ИИ. Вот все мы люди такие. Сами придумали, самим теперь разбираться с последствиями придуманного. Слава богу, мы с вами говорим, друзья, на одном языке, прекрасно друг друга понимаем, можем читать между строк и даже распознавать, где правда, а где ложь. Кстати, именно этот навык вам в этом часе пригодится, чтобы получить подарок от нашего партнера «Билет в мир иллюзий». Обязательно дождитесь.
0: Добавим драйва между делом.

0: don't call me up.
1: Реклама.
2: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
3: Коллектив унитарного предприятия «Дзержинское ЖКХ» сердечно поздравляет вас с областным фестивалем-ярмаркой тружеников села Дожинки. Для нас большая честь и ответственность принимать этот замечательный праздник в городе Дзержинске. Чистота улиц, благоустройство и комфорт жителей – это наша ежедневная забота. В праздничные дни все службы Дзержинского ЖКХ переходят на усиленный режим работы, чтобы обеспечить безупречный порядок и праздничную атмосферу. Желаем вам отличного настроения, здоровья и процветания. Дзержинское ЖКХ. Обеспечиваем уют и тепло в каждом уголке родного края.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Моя Мишель вот поет и даже не подозревает, что в Минске есть место, где если очень захотеть, думаю, можно и на малиновой луне побывать. Потому что это мир иллюзий. Уникальное интерактивное пространство, которое унесет вас в мир фантазий. Вас ждут новые локации в стиле «Алиса в стране чудес», а также 20 разнообразных фотозон и интерактивных лабиринтов, где посетители окунутся в удивительный мир визуальных эффектов и волшебных моментов. Мир иллюзий приглашает каждого стать частью удивительной альтернативной реальности, которая удивит и порадует посетителей любого возраста.
1: Факт или фейк?
0: Есть у меня один билет в мир иллюзий, ну и предлагаю сегодня заодно разобраться в иллюзорном мире шоу-бизнеса. У меня будет определенная информация про одну очень известную певицу, я ее озвучу, ну а ваша задача прислушаться к интуиции и понять, это будет правда или вымысел. Соответственно, факт или фейк я жду от вас в качестве варианта ответа. И, конечно, с правильным из них нужно оказаться сегодня 25-м по счету. Итак, друзья, Леди Гага поставила карьеру на паузу ради ребенка. Беременной при этом ее никто не видел, но в сеть попали фото певицы, на которых она гуляет с младенцем в слинге на руках. Ну а в интервью они с женихом Майклом Полански заявили, что намерены всю работу поставить на стоп ради новорожденного. Как вы думаете, это правда или ложь? Факт или фейк? Вайбер, Телеграм 8029-1010-307, номер для СМС 9704.
1: Факт или фейк?

0: ДНС на МВ-радио, и вот интересно, кто же откусит кусок у нашего пирога и заберет заветный билет в мир иллюзий. А это уникальное интерактивное пространство, которое унесет вас в мир фантазий. Здесь вас ждут новые локации в стиле «Алиса в стране чудес», а также 20 разнообразных фотозон и интерактивных лабиринтов. Все, чтобы окунуться в удивительный мир визуальных эффектов и волшебных моментов. Мир иллюзий приглашает каждого стать частью удивительной, альтернативной реальности, которая порадует посетителей любого возраста.
1: Факт или фейк?
0: Ну и давайте разбираться. Некоторое время назад я вам рассказывала, что Леди Гага, мол, и ее избранник поставили свою карьеру на паузу ради новорожденного ребенка. Беременной ее никто не видел, но в сеть попали фото певицы, на которых она гуляет с младенцем в слинге на руках. И да, друзья, это факт. Я даже об этом недавно рассказывала в рубрике «Звезды сошлись». Так что видите, как бывает полезно слушать МВ-радио буквально на репите круглосуточно. Не знаешь, откуда подсказка прилетит. Ну и идет в мир иллюзий. У нас достается билет 25-му по счету с правильным ответом, а им оказался Сергей, 98-90, последние цифры номера. Мы вас поздравляем. С вами в течение некоторого времени свяжется наш редактор и обязательно расскажет, как воспользоваться своим подарком.

0: на Минской волне.
1: Где были мои глаза? А где были мои уши?
2: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Правда Шоп?
1: Тоже не веришь? Тогда заходи на Правда Шоп и убедись в этом сам.
3: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
4: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
0: Актуальное законодательство Республики.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 19 до 23 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 21.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, сколько картофеля собрали в Беларуси и как не стоит себя вести при выигрыше в лотерею.
0: Новости.
1: Беларусь и США продолжат работу по разрешению наиболее важных вопросов между собой. Такое заявление сделал спецпосланник американского лидера Джон Коул. Это произошло по итогам его встречи с президентом нашей страны Александром Лукашенко. Представитель официального Вашингтона отметил, что достижение новых договоренностей будет приводить к снятию санкций с отечественных предприятий. Ранее стало известно, что Беларусь и США согласовали промежуточный договор об улучшении сотрудничества. Аграрии Беларуси собрали свыше миллиона тонн сахарной свеклы. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства. Как отметили в ведомстве, корнеплод выкопали примерно с четверти от всех предназначенных под него полей. Аналогичными темпами двигается и уборка картофеля. В общей сложности хозяйства республики получили примерно 185 тысяч тонн такой культуры. Отмечу, что в этих процессах Минская область занимает лидирующие позиции.
0: К новостям в мире.
1: Не меньше 60 человек погибли в результате обрушения одной из шахт в Судане. Трагедия произошла на юге страны. Согласно последней информации, причиной инцидента стал внезапный обвал земли в разных подземных проходах. На месте происшествия идет спасательная операция. Однако работы двигаются медленно из-за отсутствия тяжелой техники. Под землей все еще могут находиться люди. Однако их точное количество неизвестно, поскольку на шахте не вели учет работников. Новостям регионов. Сбор руководителей органов территориальной обороны проходит в Минской области. Мероприятие организовали в Червенском районе. В событии участвует председатель Минополисполкома Алексей Кушнаренко. Совещание призвано отточить навыки ответственных лиц по формированию подразделений из добровольцев и резервистов в военное время. Участникам сбора также покажут выполнение некоторых сценариев, необходимых действий. И в завершение выпуска. В Китае чиновника арестовали за кражу выигрыша в лотерею. История развернулась в одной из госструктур Гонконга. Группа работников решила купить билет одного из розыгрышей. Ответственным за приобретение квитка назначили одного мужчину. Он выполнил задачу, и купленный билет принес своим владельцам около 4 миллионов долларов в эквиваленте. Деньги перевели на счет героя ситуации. Однако он решил оставить у себя треть выигрыша, а не делить его поровну между всеми знакомыми. Затем китаец перестал выходить на связь, и компания обратилась в полицию. Правоохранители арестовали мужчину и расследуют ситуацию.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля и 50 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа уже Яна Довбенко расскажет о самом важном и интересном.
0: Информация. информационная служба «Радио Минская волна».

0: так сильно хочу поделиться с вами новым сериалом, который недавно посмотрела. Внимание, у нас начинается...
1: Дневной сеанс.
0: Как думаете, что может быть прочнее женской дружбы, проверенной десятилетиями? Знакомьтесь, Элеонор, Мэри и Нэнси дружили со студенчества и знали друг о друге все. Ну или им так только казалось. Когда Нэнси трагически погибает, это запускает цепную реакцию, которая вскрывает многолетние секреты, предательства и недомолвки. Именно с этого начинается мини-сериал «Неидеальные женщины». Звездный состав: Элизабет Мосс, Кэрри Вашингтон, которые приняли в том числе и свое продюсерское участие. 8 эпизодов, красивая картинка и интригующая детективная завязка. Но прямо новые отчаянные домохозяйки. Правда, чем дальше смотришь, тем сильнее крепнет ощущение, что создатели так и не решили, что именно они снимают. К финалу ловишь себя на мысли, что детективная линия так и осталась фоном, а на первый план вышла мелодрама, местами слишком затянутая. Но в целом мне понравилось, оцениваю на твердую четверку. Почти до последнего не могла понять, кто же там настоящий злодей. В общем, верите вы в женскую дружбу или нет, но это история о том, что даже самые близкие люди могут быть чужими. А еще о том, что все тайное рано или поздно становится неврозом. Посмотрите на этих неидеальных, несовершенных женщин, а потом расскажите мне об этом.
1: Дневной сеанс.

0: на Минской волне.
1: Вы уже слышали? Унитарное предприятие «Знаменский агро» Слуцкого района признано победителем соревнования среди сельхозпредприятий Минской области по итогам летней эстрады 2026 года. Урожайность зерновых знаменских аграриев достигла рекордного показателя 84,1 центнера с гектара, а валовый сбор свыше 25 тысяч тонн. Коллектив «Знаменского агро» поздравляет всех с областными дожинками и желает благоприятной погоды как в поле, так и в каждом доме. Дожинки – это здорово! Одно из лучших хозяйств Дзержинского района «Боровое 2003» собрало урожай больше прошлогоднего и поздравляет всех аграриев с успешным завершением сезона. Хотите тоже работать на земле и сразу получить жилье? Отдельный домик из трех комнат? Звоните в отдел кадров «Боровое 2003» 8 017 16 4 33 23. Требуются трактористы, машинисты, животноводы, полеводы, рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, электромонтер, электрогазосварщик, водитель автомобиля. Боровое 2003. Всего 40 километров от столицы.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: На МВ-радио Феликс Йен и Сара Бариус. Now the good time to be. Коротко о том, что не стоит ждать идеального момента, ведь самое лучшее время всегда сегодня, здесь и сейчас. Особенно с таким прогнозом от Белгидромета. Переменная облачность по Беларуси, преимущественно без осадков. Ветер южный, слабый до умеренного. Температура воздуха максимальная днем от плюс 20 до плюс 26. В Минске переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха днем плюс 21-23. Вечером плюс 16-19.
1: Музыка, новости и отличный настрой. Все, чтобы день прошел на ура. Подключаемся между делом на МВ-радио.

знаю, как насчет от любви, а вот от работы точно скоро уже можно будет убежать. Близится вечер, на МВ радио он всегда украшен как дома шоу. Скоро Вик Красовская и Владимир Николаевич появятся здесь со своими задумками и творческими находками. А это значит, что мне, Нике Романовой, пора прощаться. Услышимся завтра, будем пить кофе с корицей, душевно общаться. Естественно, между делом встречаемся в полдень. Ну а пока. Пока.

0: категория 12+.
1: «Минская правда». Обзор свежего номера газеты. Все о ключевых событиях, резонансных заявлениях и главных темах недели в кратком изложении.
2: Здравствуйте! В эфире обзор «Минской правды». Свежий номер газеты уже в продаже. Приближается День народного единства Беларуси. Насколько важен этот праздник, узнаете в специальной подборке. Соцсети все чаще становятся местом выражения недовольства людей. Какие вопросы волнуют жителей Минской области, выяснила Диана Шипковская. Проблема парковок все чаще становится актуальной для жителей разных регионов. Насколько хватает мест для машин в Минском районе, описывает Марина Суббота. Люди из разных стран периодически переезжают в Беларусь. Почему житель Греции решил освоиться в нашей республике, рассказывает Эвелина Бурбуть.
1: «Минская правда».
2: А еще в свежем номере газеты «Минская правда» спортивная страничка, кроссворды, игры разума, лунный календарь, слабодневные карикатуры и многое другое. Приобретайте газету в киосках «Белдруг». Оформить электронную подписку можно на сайте Белпочты belpost.by.
1: Дерзкие заявления, скандалы и провокации, эксклюзивные материалы. То, что не оставит равнодушным. «Минская правда». Газета, которая нужна. МВ Радио.

0: реклама на Минской волне.
1: Почти четверть сельхозплощадей Дзержинского района занимают угодья ООО «Крутогорье Петковичи». В нем работают около 600 человек, которые производят мясо, молоко, продукцию полей и постоянно ставят рекорды. На прошлой неделе ООО «Крутогорье Петковичи» побило республиканский рекорд по уборке кукурузы на силос за 8-часовую смену. Достигло уровня 1805 тонн. А за 12 часов работы – 2715 тонн, на что раньше никто еще не замахивался. Приходите на работу в «Крутогорье Петковичи». Большие достижения – большие зарплаты.
2: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
3: Мам, открывай карту. Куда поедем?
4: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
5: Хочу в усадьбу Чапских.
4: Тогда я в Троицкий костел.
3: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
2: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай.
6: Мам, пап, привет! Мы решили поутюжить одежду, как взрослые, пока вас нет дома.
7: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
8: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by. Музыкальная волна вашего настроения. Let's get down, to business. Give you one more night to get this. Выбираем любимое.

0: гидрометцентра. Сейчас в Минской области от 19 до 22 градусов выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариной Горке. В Минске плюс 21.
1: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
0: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, какое исследование провели в Беларуси и насколько быстро можно собрать кубик Рубика.
1: Новости.
0: Белорусы в среднем тратят в магазинах примерно 31 рубль в день. Такой информацией поделился Национальный статкомитет. Ведомство изучило ситуацию за 8 месяцев этого и прошлого годов. Расходы людей выросли примерно на 10%. Вместе с тем объемы продаж в розничном сегменте сократились. Ситуацию объясняют некоторым замедлением экономики. Однако товарооборот в сфере общественного питания немного вырос по сравнению с прошлым годом. Большинство жителей нашей страны прежде всего ощущают себя гражданами Беларуси. Соответствующий опрос провела Академия наук. Специалисты опросили более 2000 человек из разных регионов страны. Около 80% респондентов назвали себя гражданами Беларуси. Остальные причислили себя к гражданам мира, жителям СНГ или европейцам. Специалисты отмечают, такое распределение характерно для всех поколений.
1: К новостям в мире.
0: Польша планирует предоставить Украине очередную партию военной техники. Об этом сообщают в Министерстве обороны европейской страны. Официально Варшава намерена отправить Киеву некоторое оборудование времен Советского Союза. Польские военные перестают использовать его, и потому технику готовы отправить Украине. Кроме того, Польша может отправить союзнику небольшое количество ракет к зенитным комплексам «Патриот». К новостям регионов. Ограничения на посещение лесов действуют почти на всей территории Минской области. Пока что такие меры не ввели только в трех районах – Молодечнинском, Вилейском и Логойском. Местные зеленые массивы открыты для любых посещений. В леса остальных регионов нельзя заезжать на механическом транспорте и разводить там костры. За нарушение норм грозит штраф вплоть до 1350 рублей. В отдельных случаях возможно наступление уголовной ответственности. И в завершение выпуска. Житель Китая установил рекорд по сборке кубика Рубика. Подросток смог собрать головоломку одной рукой всего за 7 секунд. Такой показатель пока что является наилучшим во всем мире. Отмечу, что юному представителю Поднебесной нужно было справиться с игрушкой размером грани 3 на 3 ячейки. Общий рекорд по времени его сборки составляет примерно 3 секунды.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля и 50 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Развитие событий уже в начале следующего часа.
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама.
1: Коллектив «Пик Лесное» самого большого и самого молодого хозяйства Копольского района поздравляет земляков с областными дожинками, которые пройдут 19 сентября в городе Дзержинске. Наш подарок к празднику – щедрый хлебный каравай. У «Пик Лесного» рекорд по намолоту на Копольщине – 27 тысяч тонн зерновых и самая высокая урожайность – 62 центнера с гектара, что выше прошлогоднего. Крепкого здоровья всем! Семейного тепла, мирного неба над головой и полного холодильника. «Пик Лесное» – агропредприятие 21 века.
2: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Вилпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: ближайшие сутки в Минской области будет преимущественно ясно, дождей не прогнозируют. Ночью и утром возможен туман. Ветер от слабого до умеренного. Минимальная температура ночью составит около 13 градусов выше нуля. Днем от 15 до 22 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: категория 16+.
1: Обзор автоновостей. Мысли и советы. Коротко и по делу. В программе «Автонавигатор». Прямо сейчас на МВ-радио.
0: Маршрут построен.
2: Думаю, у каждого любителя авто был такой случай. Вот видите вы тачку, называете ей фирму и модель, а потом оказывается, что вы ошиблись. Очень похоже, но нет. Вот и с новым авто от Geely TT вышла такая же история.
0: Электрокары.
2: При беглом взгляде на фото можно подумать, да это ж новый Xiaomi. Купеобразный силуэт и миндалевидные фары примерил на себя новый электромобиль из линейки Geely Galaxy. В августе стартовали предпродажи, ну а сейчас модель официально вышла на рынок Китая. И знаете, что самое интересное? Это фастбэк длиной почти 5 метров. Базовая версия на 333 лошадки, а топовая двухмоторная на 578. Разгон до сотни меньше, чем за 4 секунды. И это солидно. Батареи. Ну, тут есть три варианта. Запас хода от 540 до 725 километров. Хочешь больше? Выбирай правильные колеса и аэродинамику. Кстати, про последнюю. На крышке багажника активный спойлер с электроприводом. Три положения, а на максимальном угле создает прижимную силу. Плюс 108 светодиодов сзади, чтобы вас точно заметили.
0: Автонавигатор.
2: Внутри 4 винта оформления салона. Система Flyme Auto второго поколения, акустика с китайскими мотивами, плюс бардачок, выдвижной ящик под задним сиденьем, термобокс, который можно охлаждать и нагревать. Багажник вместительный, под сезон картошки точно пойдет. 475 литров аж, плюс подпол, плюс отсек под капотом. То есть положить есть все. И главное, куда. Теперь про цены. Ну, в Китае от 19 до 27 тысяч долларов. 5 вариантов исполнения. Начальные 329 лошадей, топовые 578. Архитектура на 800 вольт, спереди алюминиевая подвеска, сзади 5-рычажная. Плюс адаптивная система демпфирования и опциональное шасси, но только для двухмоторных версий. Ну, а что по автопилоту? Это же модная фишка сейчас. Ну, тут есть два варианта. Первый на чипе Horizon с камерами, радарами и лидаром. Второй на NVIDIA Tor U плюс драйвер HESAI. Обе системы поддерживают Urban NOA, Highway NOA, навигацию от двери к двери и автоматическую парковку. То есть, вот такой получился у нас Geely Galaxy TT. И, в принципе, базовая цена у него начинается от 19 тысяч долларов. Вопрос остается только один. А когда эта красота до нас доедет? До Беларуси-то?
0: Автонавигатор.
2: С вами был Женя Тихонов в рубрике «Автонавигатор». И кто на чем, а я лучше на электросамокатах.
0: Вы прибыли в точку назначения.
1: Автонавигатор на МВ-радио.

0: на «Минской волне».
1: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
2: Коллектив унитарного предприятия «Дзержинское ЖКХ» сердечно поздравляет вас с областным фестивалем-ярмаркой тружеников села Дожинки. Для нас большая честь и ответственность принимать этот замечательный праздник в городе Дзержинске. Чистота улиц, благоустройство и комфорт жителей – это наша ежедневная забота. В праздничные дни все службы Дзержинского ЖКХ переходят на усиленный режим работы, чтобы обеспечить безупречный порядок и праздничную атмосферу. Желаем вам отличного настроения, здоровья и процветания. Дзержинское ЖКХ. Обеспечиваем уют и тепло в каждом уголке родного края.
3: Дожинки – это здорово! Одно из лучших хозяйств Дзержинского района, Боровое 2003, собрало урожай больше прошлогоднего и поздравляет всех аграриев с успешным завершением сезона. Хотите тоже работать на земле и сразу получить жилье, отдельный домик из 3 комнат? Звоните в отдел кадров Боровое 2003 8017-16-433-23. Требуются трактористы-машинисты, животноводы, полеводы, рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, электромонтер, электрогазосварщик, водитель автомобиля. Боровое 2003. Всего 40 километров от столицы.
0: Рекламная служба МВ-Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: до новостей о погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 20 до 22 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 22.
0: На Минской волне 17 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, какое мероприятие пройдет в Беларуси и где состоится конкурс интервидения.
0: Новости.
1: Коммунальные службы Беларуси почти готовы к зимнему периоду. Об этом сообщили в

0: Министерстве жилищно-коммунального хозяйства. Так рабочие привели в порядок инфраструктуру многоквартирных домов, отремонтировали их электрооборудование и балконы. Предприятия создали достаточный запас топлива, тепловые сети испытали под нагрузкой. Сейчас завершается остекление некоторых зданий и ремонт систем отопления. Все основные работы планируют завершить до конца недели. Ежегодный республиканский диктант ко Дню народного единства пройдет завтра в Беларуси. Об этом рассказали в Министерстве образования. Акция начнется в 11 утра в образовательных учреждениях нашей страны. Текст будет посвящен темам патриотизма, памяти и единства Беларуси. Сложность диктанта оценивают как среднюю. Отмечу, что проверить свои навыки могут все желающие. Диктанты будут транслировать на сайте Республиканского молодежного центра.
1: К новостям в мире.
0: Япония намерена закупить более 50 тысяч беспилотников до 2031 года. Об этом пишет ТАСС. В пакет войдут ударные дроны большой дальности, а также разведывательные аппараты. Всего за 5 лет власти Японии направят около 7 триллионов йен на развитие беспилотных систем и искусственного интеллекта. На средства нанесения контрударов также выделят более 9 триллионов иен. Премьер-министр Санаэ Такаити пообещала достичь роста военных расходов до 2% ВВП досрочно. Япония также пересматривает стратегию национальной безопасности из-за сложной ситуации в регионе. К новостям регионов. Информационно-просветительская акция «Беларусь единая» завершается в Беларуси. Инициатива затронула и Минскую область. Например, одно из мероприятий прошло в Солигорске. В рамках события лидеры различных молодежных объединений общались со студентами колледжей райцентра. Главной темой диалога стали историческая память и значимость Дня народного единства для нашей страны. Отмечу, что акция завершится завтра. И в завершение выпуска. Следующий международный музыкальный конкурс «Интервидение» пройдет в Саудовской Аравии. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России. Напомню, именно официальная Москва первой приняла такое состязание. По его завершению, власти арабского государства предложили провести следующий конкурс на своей территории. Решение уже подтвердили. Точные сроки проведения фестиваля сообщат позже. Напомню, в прошлом году в «Интервидении» участвовали представители более чем 20 стран, в том числе и Беларуси.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля и 3 копейки, евро 3 рубля и 50 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: 97.4 FM.
1: Ну что, друзья, на часах 17.10 мы с Володей уже в эфире, мы уже радуемся этому вечернему вайбу, который воцарился в нашей студии, в нашем офисе, когда все начали мыть чашки, когда все стали собираться, выключать компьютеры. Друзья, мы вместе с вами наслаждаемся этим моментом.
2: Вика, мы переступили фарватер, понимаешь? Среда. Тут самое главное для меня, то, что осталось буквально 48 часов, и я могу, в принципе, снова поехать на свою дачу.
1: Ой, ну ты пока будешь ехать на свою дачу, я расскажу нашим слушателям уникальную возможность, которой они могут воспользоваться. 17 и 18 сентября у нас в эфире «Минской волны» мы будем разыгрывать билеты на мероприятие, которое состоится уже в эту субботу на стадионе «Динамо».
2: Прайм-эра. Слышали такое? Конечно!
1: Мы являемся информационными партнерами, обязательно будем на площадке раздавать подарки, вместе с вами играть во всевозможные интерактивы, но и не забываем, кто приедет на это мероприятие. Володя, ты как человек, умудренный опытом, знает, приедет мистер президент Кукуджамбо, который
2: есть,
1: поет.
2: Конечно, да. По-моему, Маранди будет.
1: Не по-моему, а это хедлайнеры нашего мероприятия.
2: Да, Маранди.
1: Группа Маранди.
2: To Unlimited, если я не ошибаюсь. Снэп. I got power. Вот это обожаю.
1: В общем, ребята, надевайте свои кожаные куртки.
2: И это только одна треть, что мы перечислили. Все остальных еще напомним вам. Вы самое главное вспоминайте, что все-таки 90-е нулевые не прошли даром.
1: Нет, ни в коем случае. Мимо нас никогда. Поэтому я считаю, эту атмосферу нужно почувствовать. Нужно прийти на стадион «Динамо» 19 сентября. 18.00 мероприятие. Ну, а мы в эфире завтра, послезавтра, утром, днем и вечером. Все наши проекты, все программы будут этим заниматься. Поэтому, друзья, на «Минской волне» нужно проводить круглые сутки, я бы сказала.
2: Да просто навострите ушки и внимание, во всех играх действительно будет очень вкусное, я всегда говорю, призы.
1: Ну да, ну в общем, желаем приятного аппетита, если кто-то уже планирует свой ужин.
2: Мы напоминаем, я кого-то настроил.
1: Три часа проведем вместе, разыграем билеты вот в ближайшие, например, на мероприятие, которое состоится в Центральном ботаническом саду.
2: Так что оставайтесь с нами, скоро вернемся с программой «Перепелка».
0: Дома шоу на МВ-радио. Наши на «Минской волне».

0: радио. Перепелка.
1: Друзья, да. Поскольку погода шепчет, мы не могли обойти стороной мероприятия, которое состоится уже на этих выходных с 18 по 20 сентября в Ботаническом саду. Там будет осень, парк и кино. Романтик коллекшн. В общем, проведите свой идеальный уикенд под открытым небом. На огромном экране шедевры мирового кино. От культовой красотки до трогательной истории до встречи с тобой. Вас ждут живая музыка, уютные кресла-мешки, яркие фотозоны, фудкорт и большая анимационная программа для детей с шоу «Мыльных пузырей». Романтический променад в Ботаническом саду ждет вас. Приходите всей семьей. У нас два билета. Хотела добавить в лето, но пока в осеннее.
2: В лето. У меня август идет сейчас. 44-й день августа у меня сейчас.
1: Так и живем. Буду спорить с этим человеком, который уверенно говорит.
2: Знаешь, еще уверенно просит поздравить Монич Юлю из Борисова. Алексей, мы передали уже привет Юле. И тоже сказали, что, наверное, у Алексея тоже продолжается лето, потому что он вечно веселый и передает огромный респект ведущим. То есть тебе и мне.
1: Мы вам тоже передаем привет.
2: Да, но давайте-ка вернемся к тому, на что действительно сейчас вы заострили свое внимание. Это, конечно же, передача «Перепелка», да, наша программа, которая радует всех, а самое главное, радует тех, кто обожает что-то переделывать. Ну вот, например, у нас искусственный интеллект X, вот, он переделал известнейшую композицию от группы, от группы.
1: Подсказочка.
2: Из нулевых. И эта композиция, она вошла в 4-й альбом, 2-я подсказочка, вот, но ее не так хорошо знают, но могу тебе сказать, что по тексту, X не переделывал текст, он только переделал музыку, я думаю, вы догадаетесь. Ваша задача, услышали композицию, узнали ее, узнали, кто исполняет впервые эту песню, отправили на 8029-1010-307 свое сообщение. Вик, скажи, пожалуйста, Вайбер, Телеграм, какой номер будет у нас?
1: А мое любимое число 16, потому что это дата, которая приносит мне удачу, успех. Вам, надеюсь, тоже. Я тоже заряжаю этот день, этот вечер на удачу человеку, который больше всего достоин, который заряжен на то, чтобы эти выходные провести в Ботаническом саду, не сидеть дома, не лежать под одеялом, не заниматься вот этим всем непотребным.
2: Осенний хандрой. Да.
1: Выходим на свежий воздух, приходим в Ботанический сад.
2: Вздыхаем.
1: И смотрим какой-нибудь фильм, который вам принесет только положительные эмоции.
2: И слушаем «Перепелку».

0: Ай, сложно.
1: Оно такое рок-стайл получился у этой песни. Но пусть будет. Пусть будет так. Но я считаю, что многие танцевали под эту песню, все ее слышали, все ее знают.
0: Конечно.
1: Ну, а мы хотим узнать имя победителя в ближайшие несколько минут. Напоминаю, Viber, Telegram 8029-1010-307. Ждем 16-е сообщение.
2: Дома шоу на МВ Радио. Реклама на Минской волне.
3: Не жди сезон, купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца сентября. Звоните 5100-600. «Автосеть» за шинами к нам.
2: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.ru.

0: Шоу на 97.4 FM. Перепелка.
1: Ну, а мы тут с Володей музыку слушаем, и победители выбирают. Это работа мечты.
2: Да.
1: Никто бы не мог сказать нам, что вот мы будем с тобой... Вот когда ты в школе учился, ты представлял себя радиоведущим?
2: Нет, я стеклодувом хотел всегда быть.
1: Вот видишь.
2: Правда.
1: Главное, лучшим в своем деле.
2: Да, но потом я понял, что я не умею рисовать. И вообще просто все, ушел сразу в спорт и...
1: Ну вот видишь, а я представляла с микрофоном и знала, что буду когда-то говорить в него и объявлять победителя.
2: О, вот оно в чем дело, к чему ты клонишь все. Хорошо. Но ты знаешь, что сначала, наверное, давай послушаем, что нам наш искусственный интеллект X. Я напомню о том, что мы взяли музыкальную композицию. Искусственный интеллект, с которым мы договорились, его зовут X, он переделал ее полностью, не трогал только текст. Ваша задача была узнать, и могу вам сказать о том, что нет ошибок. Поэтому...

0: Да, песня, конечно, наша любимая, да. Песня, которая западает в сердце и остается там навсегда.
1: Есть такое.
0: Давай оригинал послушаем.
1: Давай, я с удовольствием. Оригинал.

0: такого уже не помню, Володь, я не помню. Но Сергей Жуков, группа «Руки вверх» — это то, на чем мы выросли.
1: Да, без любви, вот так вот композиция называлась.
0: Без любви ничего не бывает в жизни. Никаких моментов. Вот даже работать нужно по любви.
1: И с любовью.
0: Обязательно. Ну, а я уверена, что...
1: А я сегодня работаю с Викой.
0: Терпи.
1: Ладно.
0: Зато с огромной любовью, я уверена, набирала свое правильное сообщение наша слушательница по имени Юлия. Последние цифры номера 4690, потому что у нее сердечки, у нее кругом сердца. У нее и в начале имени сердца, и в конце имени
1: сердца. Так она правильно выиграла. Романтик коллекшн.
0: Наши романтики выигрывают. И романтика кругом и всюду. Она витает в воздухе, несмотря на то, что за окном осень, и она вроде как не благоволит для романтики.
1: Ну, я могу тебе сказать, что мы как раз-таки настраиваем наших победителей на романтический лад, потому что они-то отправляются в Центральный ботанический сад.
0: На Романтик Коллекшн.
1: Да.
0: С 18 по 20 сентября приходите обязательно туда, на огромном экране шедевры мирового кино. От культовой красотки до трогательной истории. До встречи с тобой. Вас ждут живая музыка, уютные кресла-мешки, яркие фотозоны, фудкорт и большая анимационная программа. Романтический променад в ботаническом саду ждет вас. Приходите всей семьей.
1: Ой, это хорошо. Ну, знаешь, могу сказать о том, что вот действительно у многих сейчас в большом тренде ТикТок. Ты же знаешь об этом?
0: Я сама в этом тренде.
1: Вот. А ты знаешь, кто принес громаднейшие деньги? Этот вот ТикТок. Кому
0: он
1: принес?
0: Ну, не мне, не тебе, Володя.
1: Вот об этом как раз-таки мы очень скоро расскажем в наших веселых новостях.
2: Дома шоу на МВ Радио. Слушаем наше на МВ Радио.

0: Володя, вот кто, да, как не мы, любит посчитать чужие деньги. Мы Илона, да, Маска уже посчитали, он, да, там триллионер, было, или кто он там, уже забыли это слово даже.
1: Гигионер какой-нибудь.
0: В общем,
1: там, да,
0: таких сумм мы не можем даже назвать, чтобы себя не травмировать. Но уже в мире официально сменился король азиатских миллиардеров. И кто бы ты думал стал? Вот, ну, ты даже представить себе, наверное, не можешь.
1: Нет, честно, не могу.
0: Основатель ТикТока, понимаешь? Его зовут Джан Имин.
1: Подожди. Вообще-то, я могу тебе сказать, что я совсем недавно слышал, что он обошел самого известного миллиардера индийского магната, вот, Гаутмана Адани. И его с его портами, заводами, пароходами. То есть реальный сектор экономики проиграл роликам с танцующими котятами и рецептами за 5 секунд.
0: Ну а что, смотри, рейтинг сейчас вышел свеженький, что состояние Джана только за этот месяц подскочило сразу на 12 миллиардов долларов.
1: Ничего себе.
0: И теперь превышает космические 105 миллиардов. Чтобы ты понимал, масштаб с марта 2019 года, его капитал вырос 8 раз.
1: 8 раз. Слушай, а помнишь, как все эксперты в прошлом году, вот я точно помню, кричали: «Ой, ТикТок заблокирует США, да, Бенни Дэнс теряет рынок, все пропало». А я могу тебе что сказать, что хозяин ТикТока просто для того, чтобы, ну, ничего не делать и не паниковать, он просто рекомендовал и сам же инвестировал в искусственный интеллект. Вот уже действительно человек нахапил себе на первое место в Азии.
0: Ну, справедливости ради, там не только котики помогли, да? Эксперты говорят, что ByteDance сейчас мощно выстрелили и продукты, их чат-бот, и видеогенераторы. Пока традиционный бизнес страдает от цен там на нефть,
1: да, есть
0: Джан
1: такое.
0: Имин просто собирает сливки с нейросетей.
1: Ну да, уж теперь факт. Я просто посижу в Твиттере или ТикТоке 5 минут. Звучит как финансовый план. Так что, друзья, а сколько вот интересно вы действительно времени проводите? Вот как, вот ты сколько
0: каждый
1: проводишь?
0: Каждый понедельник мне телефон присылает статистику, сколько часов регулярно в среднем каждый день я провожу. Я не буду говорить в эфире, но я знаю, если, скажу так, нужно бить в колокола, когда больше 8 часов. Сутки вы проводите в
1: телефоне. То есть у тебя экранное время,
0: да,
1: если больше 8 часов, то все.
0: Все, ты уже на крючке, ты уже даже немного зависим от телефона. Поэтому если до 8 часов, это еще считается в пределах нормы.
1: Все, отбираем телефоны у детей.
0: Не надо ничего отбирать. Давайте лучше использовать рационально. Телефон тоже помогает. Это и навигатор, это и психоаналитик. Кстати, на психологах можно экономить. Это тебе и нутрициолог.
1: Ну ладно, хорошо, да. Он и дает свежую информацию, то есть информатолог, да, какой-нибудь там.
0: Как угодно,
1: ну, в общем,
0: называй.
1: Ну и просто друг, который будет.
0: Ну, а основатели ТикТока мы поздравляем все-таки.
1: Да.
0: Когда денег стало 8 раз больше с 2019 года, есть чем
1: похвастаться и
0: порадоваться.
1: Мы, вот честно, только белой завистью.
0: Да, пойдем посмотрим, что в ТикТоке, пока новости нам расскажет. Кто у нас сегодня?
1: У нас сегодня Ян Довбенко.
0: Ян Довбенко, ждем тебя с нетерпением.
2: Легко и спокойно, как дома. Реклама.
3: Вы уже слышали? Унитарное предприятие «Знаменский агро» Слуцкого района признано победителем соревнования среди сельхозпредприятий Минской области по итогам летней эстрады 2026 года. Урожайность зерновых знаменских аграриев достигла рекордного показателя – 84,1 центнера с гектара, а валовый сбор – свыше 25 тысяч тонн. Коллектив «Знаменского агро» поздравляет всех с областными дожинками и желает благоприятной погоды как в поле, так и в каждом доме. Дожинки – это здорово! Одно из лучших хозяйств Дзержинского района «Боровое 2003» собрало урожай больше прошлогоднего и поздравляет всех аграриев с успешным завершением сезона. Хотите тоже работать на земле и сразу получить жилье? Отдельный домик из 3 комнат? Звоните в отдел кадров «Боровое 2003» 8 017 16 4 33 23. Требуются трактористы, машинисты, животноводы, полеводы, рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, электромонтер, электрогазосварщик, водитель автомобиля. Боровое 2003. Всего 40 километров от столицы.
4: В чем сила, брат? Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее. Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
0: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
2: Истина в Минской правде.
5: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
6: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
2: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 20 до 22 градусов со знаком плюс. Такая температура фиксируется в ней уже Заславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 21.
0: На Минской волне 18 часов. Коротко о главном.
1: Добрый вечер. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем напоминают пожилым гражданам и что происходит с ледниками.
0: Новости.
1: Положение о государственном реестре систем питьевого водоснабжения и водоотведения приняли в Беларуси. Соответствующий документ подписал премьер-министр Александр Турчин. Владельцем реестра определено Министерство жилищно-коммунального хозяйства. Сведения будут постоянно обновляться и использоваться для организации водоснабжения и оценки технического состояния систем. Доступ к реестру останется свободным и бесплатным для всех пользователей. Некоторые белорусы имеют право на дополнительную профессиональную пенсию. Об этом рассказали в Министерстве труда и соцзащиты. Выплата по

0: положены тем, кто работал в особых условиях труда и участвовал в профессиональном пенсионном страховании. Для получения выплат необходимо постоянно проживать в Беларуси и достичь общеустановленного пенсионного возраста. Размер пенсии устанавливается в пределах бюджета прожиточного минимума. Например, в августе ее получали более 9 тысяч граждан.
1: К новостям в мире.
0: Украинские аграрии этой осенью могут столкнуться с дефицитом мощностей для хранения зерна. Об этом сообщил министр аграрной политики страны. Нехватка мест может составить от 8 до 11 миллионов тонн. Удары по судам отпугнули владельцев от рейсов в украинские порты. На складах уже остается около 9 миллионов тонн переходных запасов, и часть нового урожая может сгнить. К новостям регионов. Двухлетний ребенок отравился ягодами ландыша в Березинском районе. Об этом сообщили в МВД. Малыша доставили в районную больницу с признаками отравления. Медики провели необходимые процедуры. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося. Родителей призывают следить за детьми на прогулке и объяснять, что нельзя пробовать незнакомые ягоды. И в завершение выпуска. Ледяные щиты Гренландии и Антарктиды потеряли около 12,5 триллионов тонн льда с 1979 года. Об этом сообщает агентство Associated Press. Потери льда ускорялись с каждым десятилетием, особенно в 2010-х годах. Около 80% потерь связано с воздействием теплых вод, а не с повышением температуры воздуха. Это привело к повышению глобального уровня моря примерно на 3 сантиметра. Ученые отмечают, что ускорение потери ледяной массы сейчас возобновилась.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля и 50 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Обстановка на дорогах.
1: А бывало ли у вас такое, что вы заправили машину и потом вспомнили, а каким бензином надо было ее заправлять? 95 или 92? Это проблема, которая коснулась сегодня меня. Мне...
2: И что тебе влили?
1: Сама себе влила.
2: Да.
1: Все правильно, я сделала все по науке. Но потом, в моменте, я почему-то почувствовала какую-то тревогу и думаю, а что я сделала правильно?
2: Горшки сгорят, да?
1: Да. Я не знаю, что это такое. Ты сказал, горшки сгорят. Ты представляешь, что я представила в этот момент?
2: Детский сад. Ты представила двигатель? Нет, на самом деле, у меня-то, ты знаешь, у меня американец. Ну, и я залил себе не 92-й, они ездят все на низкооктановом, а я залил 95-й.
1: Почему на 95-м сейчас все ездят?
2: Нет, 92-й. Ну, у меня не молодой мотоцикл.
1: Хорошо.
2: Знаешь, он, смотри, как что у меня на груди написано.
1: Я поняла.
2: Классик.
1: Угу. Ты на классике, и что?
2: Ну, и что? И я так почувствовал, что на мою пятую точку так нормально несет.
1: В общем, друзья, заливайте правильный бензин, контролируйте себя и в моменте не испытывайте тревогу, дышите, как говорят многие психологи.
2: Абсолютно верно.
1: И если вы находитесь в пробке, тоже продолжайте дышать, потому что они у нас сейчас в Минске 6 баллов.
2: А, есть такое, да.
1: На улице Первомайской небольшое затруднение имеется. На пересечении с улицей Пулихова, со стороны Пулихова сложно выехать, Янки Купалы и Максима Богдановича, Ленина и проспект Независимости тоже пробка. Ну и у Стеллы на проспекте Машерова и Победителей, вот на слиянии имеется затруднение, и в районе площади Франциска Богушевича со стороны Немиги пробка.
2: Начнем по кольцевой, движение, и там же закончим, потому что с Долгитовского тракта внешняя кольцевая, которая к Ждановичам абсолютно остановилась. Непонятно, тут или ДТП, или ремонт дороги, не сказано. Но самое главное, что есть еще одна небольшая проблема из-за ДТП, это Сенница, внешняя часть кольцевой. Там, к сожалению, тоже автомобили... так немного притормаживают из-за того, что невозможно, то есть две полосы закрыты для движения. Опять же, напомню, из ДТП. Дальше небольшое затруднение, но оно есть. Это внутренняя кольцевая, которая идет уже к Партизанскому проспекту. Здесь, опять же, ремонт дороги и тоже небольшая проблема с движением. Все остальное – зеленый свет.
1: Чем бы вы ни заправляли свое транспортное средство, важно же не это, а важно то, чем мы заправляем себя.
2: А, ты ведешь речь к тому, что у нас сегодня что-то эксклюзивненькое снова из-под твоего пера.
1: У нас, как говорится, X2 будет, рассказываю.
2: Давай.
1: Во-первых, готовить мы будем что-то сытное, калорийное и очень ароматное.
2: Угу.
1: Ну и подарок будет такой же, потому что компания ОК-Пирог наш партнер.
2: Я знаю, да, так что опять же, не уходите далеко. Очень скоро начнем.
0: Обстановка на дорогах. Наши на Минской волне.

0: МВ Радио. Вкусно и ароматно, как дома.
1: Ну, а я напомню о том, что сегодня кому-то повезет, и кто-то просто-напросто не пойдет в магазин, а кое-что выиграет у нас в передаче «Что не так у шефа». И самое главное, я даже знаю, кое-что это будет. Это будет ок-пирог. Более 30 видов пирогов, приготовленных с душой и заботой из натуральных ингредиентов. Сытные, горячие и очень вкусные наши пироги понравятся каждому. Действует быстрая доставка и самовывоз в Минске на Рыбалка 26. Заказывайте вкуснейшие пироги по номеру плюс 375-29-956-05-22, а также на okpirog.by. И здесь должно быть вкуснятина.
2: Я не могу сказать, что я сейчас сделала, потому что мне сложно было. Друзья, когда говорим о еде,
1: да,
2: мы испытываем с Володей двойной стресс. Во-первых, ты когда рекламу рассказываешь, да, ок-пирог, это наши друзья и партнеры, я прям аромат этих пирогов уже чувствую. Так у нас еще игра «Что не так у шефа», которая заставляет многих задуматься, а не приготовить ли мне у себя на кухне что-то новенькое.
1: Да, эксклюзивчик какой-нибудь, порадовать или себя, или семью, или просто подтвердить о том, что могу, умею, хочу.
2: Давно ли вы были в грузинском ресторане? Задам вопрос я.
1: Поднимай руку. Учительница, можно я?
2: Да.
1: Недавно.
2: Не хвастайся. Мы таких не любим.
1: Ай, молчу, все.
2: Мы будем готовить у себя на кухне из того, что есть в собственном холодильнике. Я уверена, что вы знаете, что такое классическое чахохбили.
1: Да, конечно.
2: Это сочное грузинское рагу из курицы, которое тушится в собственном соку и томатах без добавления масла.
1: Абсолютно верно.
2: То есть оно
1: верно.
2: Для ППшников, в принципе,
1: идеально.
2: Тоже подходит.
1: Можно, кстати, курицу изменить на что-нибудь, да, такое?
2: А вот я, например, расскажу.
1: Ну-ка, о, да, давай.
2: Ты говоришь про курицу, потому что все ее ассоциируют с этим блюдом.
1: Ну да.
2: Но слово чахохбили происходит от грузинского хохоби, что означает фазан. Именно из этой дикой птицы когда-то готовили аутентичное рагу. Поэтому, Володя, беги за фазаном. Как хочешь.
1: Я мотанусь.
2: Ну, а потом, конечно, перешли уже на кур, на то, что вот продается
1: просто
2: в магазине.
1: Просто, чтобы быстрее можно достать, понимаешь? А не гоняться за фазаном.
2: Во-первых, где ты его найдешь?
1: Ну, там можно было найти.
2: Ну, мы искать не будем. Мы сходим в магазин у дома и найдем курицу. Из нее приготовим чахохбили. Уверена, что у вас получится. У нас тоже, напоминаю, правила игры. Я читаю рецепт классического чахохбили. Или добавляю что-то лишнее, что не добавляют грузины в это блюдо.
1: Да,
2: я напоминаю,
1: я понял,
2: именно
1: да.
2: Грузины, классический рецепт. Я тысячу раз говорю, потому что многие со мной прям будут ругаться.
1: Восклицательный знак.
2: Да.
1: И я, а можно я скажу о том, что у нас 16-е правильное сообщение будет победным?
2: Ты уже сказал.
1: Все, я сказал.
2: Поехали.
0: Что не так у шефа?
2: Итак, нам понадобится курица, овощи, это помидоры, желательно спелые и сочные, репчатый лук, болгарский перец, чеснок, острый перец стручковый, укроп, кинза, базилик, обязательно петрушка, хмели-сунели или уцхо-сунели, кориандр молотый, эмеретинский шафран, сливочное масло иногда можно, и соль и черный перец.
1: Ну что же, не так у шефа?
0: Весело и шумно, как дома. Реклама на Минской волне.
3: Не жди сезон, купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Маловечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца сентября. Звоните 5-100-600. «Автосеть» – за шинами к нам.
4: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
5: Коллектив «Пик лесное» самого большого и самого молодого хозяйства Копольского района поздравляет земляков с областными дожинками, которые пройдут 19 сентября в городе Дзержинске. Наш подарок к празднику – щедрый хлебный каравай. У «Пик лесного» рекорд по намолоту на Копольщине – 27 тысяч тонн зерновых и самая высокая урожайность – 62 центнера с гектара, что выше прошлогоднего. Крепкого здоровья всем! семейного тепла, мирного неба над головой и полного холодильника. Пик Лесное. Агропредприятие 21 века.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: было вкусно, было ароматно и было очень спорно, потому что задачку мы задали со звездочкой.
1: Что не так у шефа?
0: А многих я сумела запутать, как я и предугадывала эту ситуацию.
2: Пальцы вверх.
0: Я
2: вот
0: мастер.
2: Лайк ставлю. Масть на самом деле. Вика смогла, она хотела. У нее сегодня такой день замечательный, чтобы всех запутать. Запутала даже себя со своим топливом. Но ты знаешь что? Секундочка занудства.
0: Давай.
2: На самом деле правильных ответов всего лишь 25%.
0: Да, и я знаю почему. Но
2: давай.
0: Я нашла, я знаю, что самые внимательные слушатели уже чувствуют меня.
2: Да.
0: На высоких вибрациях.
2: А, вот это вот ударение.
0: Да, они знают, когда я читаю рецепт, и когда я делаю небольшую сноску. Если я делаю сноску, значит, это допустимо.
2: Ага.
0: Хоть и выше сказала, что классическая чахохбили готовится без масла. Но это правда, курица жарится без масла. Но потом добавляют туда сливочное масло для того, чтобы смягчить и томаты, и в целом вкус курицы. Поэтому сливочное масло, друзья, вы можете закидать мне сейчас томатами.
2: Чахохбили тебя закидаю сейчас.
0: Да. Но сливочное масло, правда, добавляют
2: есть
0: потом.
2: Есть такое, абсолютно
0: то есть
2: верно.
0: Курицу не жарит, но потом его добавляют.
2: Да, ну то есть, чтобы она вот так вот, знаешь, была такая, может быть, даже немножко такая податливая.
0: Вот
2: да, такая
0: от
2: вот.
0: Меня сейчас и от тебя отписались половина наших слушателей, потому что много было ответов по поводу сливочного масла.
2: Но ничего, мы их заинтересуем еще не один раз, и завтра, и послезавтра. Тем более, у нас же розыгрыш еще билетов будет.
0: Да, но это чуть позже об этом поговорим.
2: Да.
0: Я напомню, что классическая чахохбили
2: –
0: это достаточно большой состав и ингредиентов непосредственно, и специй. И вот в специях и в зелени я вас запутала, потому что настоящий грузин добавит петрушку, добавит кинзу, добавит хмели-сунели или уцха-сунели,
2: да.
0: Имеретинский шафран, обязательно черный перец они любят добавлять.
2: Чесночок не забывай, обязательно. Но.
0: Но вот укроп, друзья, это не их зелень, это не то, что нужно добавлять в чахохбили. Я знаю, что мы часто сталкивались с тем, что в ресторане могут и укроп туда закинуть и чувствовать себя комфортно.
2: На секундочку можно сказать о том, что вы не по рецепту приготовили.
0: Именно. В общем, если вам добавляют чахохбили в ресторане, говорите, что укроп это не классика.
2: Да, и если к чахохбили вам дают вилку, обижайтесь тоже.
0: Почему?
2: Потому что чахохбили едят руками.
0: Вот так. Нужно, ну, там, по-моему, что-то из хлеба используют, да?
2: Да, абсолютно верно. Да, гренки или мягкий хлеб, который промакивают и съедают вместе с курицей. Но!
0: Очень вкусно.
2: Подожди, все будет хорошо, сейчас пойдем кофе выпьем. Но самое главное, что у нас нашелся человек. На самом деле, 16-е сообщение было правильным от Ильи. 6182. Вот его последние 4 цифры номера телефона. Он так сказал, что в чахохбили не идет укроп.
0: Он
2: поэтому
0: наверняка готовил, он знает. Илья,
2: да.
0: Мы вас поздравляем. Вы забираете пирог от наших партнеров
2: абсолютно
0: компании
2: верно.
0: «Ок пирог».
2: Абсолютно верно. Это более 30 видов пирогов, приготовленных с душой и заботой, из натуральных ингредиентов. Сытные, горячие, очень вкусные наши пироги понравятся каждому. Действует быстрая доставка и самовывоз в Минске на Рыбалка 26. Заказывайте вкуснейшие пироги по номеру +375 29 956 05 22, а также на okpirog.by. Вот кому повезло.
0: Какой подарок роскошный получил наш Илья. Ну а вот какие подарки не следует дарить и не следует вообще упоминать и использовать, мы расскажем через несколько минут.
2: Оставайтесь с нами.
1: Вкусно и ароматно, как дома. Трек с белорусским акцентом.

0: Володя, если ты думаешь, что твои друзья умеют делать странные подарки, и не смотри сейчас на меня, забудь.
1: Забыл.
0: Президент США Дональд Трамп переиграл абсолютно всех на поле дипломатического гостеприимства.
1: Подожди, я что-то не знаю про своего дядюшку Дональда.
0: Угу.
1: Интересно, что в этот раз он подарил? Именной кусок со стены с границы Мексикой или золотую кепку? Что?
0: Володя, хуже.
1: Хуже?
0: Премьер-министр Канады в эфире известной телекомпании поделился эпичной историей о своей встрече с Трампом в Белом доме.
1: О.
0: Президент США с фирменными жестами вручил ему красивую коробку, анонсировав подарок как нечто очень-очень особенное. В общем, премьер-министр открывает, а там огромный золотой ключ.
1: Буратино! О, я представляю, ключ от Белого дома. Это даже не в каморке от папы Карла. Угу. Вообще символично, мол, заходи, в гости будешь в любое время, Марк. Заварим чаек, обсудим пошлины на канадскую древесину. Ну, посмотрим телек, то-то, все.
0: Угу.
1: Да?
0: Ну, почти. Трамп так и сказал, это ключ от Белого дома, просто принеси его с собой.
1: Ага.
0: Тебя впустят. А потом, выдержав мхатовскую паузу, добавил, правда, возможно, они тебя застрелят. Ну, так и сказал, я цитирую.
1: А, добро пожаловать, дорогой гость. Но на всякий случай завещание перепиши прямо у ворот, что ли?
0: Mm-hmm.
1: Какая потрясающая американская дипломатия. А, ну, кстати, я вот мог бы только одно сказать. Может, это все-таки какая-то идеальная шутка? Или мне кажется, что просто вот, это вот этот разговор, он описывает сейчас политические отношения между США и Канадой. Вроде бы ключ дали, а секретная служба уже держит тебя на мушке.
0: Да уж, канадский премьер после этого тонко подколол, но ему же надо было как-то ответить.
1: Ну-ну-ну.
0: Он выступал в Торонто и пообещал крупным инвесторам, если вам дадут ключ от Канады, то стрелять вас точно никто не будет, мы вас просто тепло встретим.
1: Браво! Вот это уел дядюшку Дональда.
0: Ну, не знаю, мог бы как-то поинтересней тоже, так все комментарии.
1: Думаешь?
0: Угу.
1: Нет, ну, по-моему, даже очень красиво и, знаешь, и вот цивильненько. Вот без вот этих вот всех кепок, лозунгов и всего остального.
0: Ну, могли
1: просто
0: бы
1: сказал,
0: интересную
1: приезжайте.
0: Шутку написать. Написал бы, у него же стендап-комики должны быть в Канаде.
1: Не, там спичрайтеры очень.
0: Да?
1: Угу.
0: Ну, в общем...
1: Ну, такие, тугие.
0: В общем, да, Володя, мы подытожили этот дипломатический конфуз своим, как говорится, мнением.
1: Своим юмором. Давай так.
0: Пусть будет так.
1: Мы рассказали, так случилось в этом мире. А как серьезно происходят новости, ну, мы очень скоро услышим от Яны Довбенко.
0: Да, вы тоже дождитесь. Не забывайте подписываться на наши соцсети. У нас периодически выходят рилсы актуальные,
1: да,
0: свежие. Зайдите, поставьте лайки, нам будет приятно.
1: Да.
2: Легко и спокойно, как дома. Реклама на Минской волне. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
3: Почти четверть сельхозплощадей Дзержинского района занимают угодья ООО «Крутогорье Петковичи». В нем работают около 600 человек, которые производят мясо, молоко, продукцию полей и постоянно ставят рекорды. На прошлой неделе ООО «Крутогорье Петковичи» побило республиканский рекорд по уборке кукурузы на силос за 8-часовую смену. Достигло уровня 1805 тонн. А за 12 часов работы – 2715 тонн. На что раньше никто еще не замахивался. Приходите на работу в Крутогорье Петковичи. Большие достижения, большие зарплаты.
2: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 19 до 21 градуса тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Медели и Кополе. В Минске плюс 20.
0: На Минской волне 19 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Давбенко, расскажу, о чем следует знать белорусам и какую программу запустили в Сингапуре.
0: Новости.
1: Национальные правила аудиторской деятельности обновили в Беларуси. Об этом сообщили в Министерстве финансов. Новые правила устанавливают единые требования к аудиторским организациям и аудиторам. Они касаются начальных данных, оценки экологических вопросов, событий после отчетной даты и существенности в аудите. Также признаны утратившими силу некоторые предыдущие постановления. Документ вступает в силу завтра. Единый день бесплатного консультирования проведет Национальное кадастровое агентство завтра. Об этом сообщили в самом ведомстве. Мероприятие проведут по случаю Дня народного единства. Обратиться к специалистам лично и по телефону смогут граждане, представители организации и предприниматели. Можно задать вопросы о государственной регистрации недвижимости, технической инвентаризации и независимой оценке. Бесплатные консультации пройдут и в территориальных организациях по государственной регистрации.
0: К новостям в мире.
1: Польша усилит охрану пунктов пропуска на границе с Украиной. Об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Европейского государства. Так, правительство страны приняло соответствующее решение. Солдаты уже выполняют задачи на границе. Усиливается инфраструктура, используемая пограничной службой. Работы направлены на укрепление постов и объектов вблизи рубежа. К новостям регионов. Ряд нарушений устранили в

0: Борисовском районе после вмешательства Комитета госконтроля. Об этом сообщили в самом ведомстве. Так, в нескольких школах выполнили ремонт и зданий и помещений. В амбулатории Лошнинской больницы заполнены вакансии хирурга и врача общей практики. В деревне Новосады отремонтирован водогрейный котел в котельной. Это обеспечило бесперебойное горячее водоснабжение жителей и социальных объектов. И в завершение выпуска. Программу для борьбы со скроллингом соцсетей запустили в Сингапуре. Об этом пишет газета The Guardian. Жителям предлагают читать книги не менее 15 минут в день и получать за это вознаграждение. Баллы начисляются на правительственном сайте, обмениваются на деньги. Власти надеются, что инициатива улучшит концентрацию и критическое мышление граждан. Также рассматривается ограничение времени в соцсетях для молодежи.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля и 50 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Уже завтра мои коллеги снова расскажут вам о самом важном и интересном.
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: 97.4 FM.
1: На часах 19.09 мы с Володей не устанем напоминать вам о том, что билеты в Prime Arrow на мероприятие, которое состоится на стадионе «Динамо» уже в эту субботу, 18.00, будут разыграны в эфире «Минской волны» и завтра, и послезавтра.
2: Два дня даем возможность вам действительно получить удовольствие, во-первых, от соревнования, во-вторых, от выигрыша, ну и в-третьих, самое главное, от эмоций, которые будут именно на этом фестивале. Столько звезд, столько легенд. Минск никогда не видел такого насыщенного концерта.
1: Да, впервые в Минске фестиваль Prime Air соберет легенд евроденса и диско на одной сцене. Обязательно мы услышим хиты Моранди, Снапс, Мистер Президент. Ну и, конечно же, много-много всего интересного. Мы с Володей обязательно там тоже будем.
2: Да, конечно.
1: Приходите, «Минская волна», информационный партнер. Мы будем разыгрывать подарки. Тоже заранее находите нас.
2: Заранее приедьте. не впритык, а приезжайте пораньше. Будет очень большая локация, где мы будем выделяться. Да. На чужом фоне очень сильно.
1: В общем, обязательно приходите, обязательно насладитесь атмосферой, потанцуйте, вспомните нулевые 90-е, то время, когда мы были молодыми, когда мы были счастливы. Ну и в целом это время продолжается, потому что ничего не меняется в нашей жизни, только набирает обороты.
2: Да, я про это и скажу, о том, что те композиции, которые звучали как раз в 90-х и нулевых, сейчас топчик, начиная от «La Bouche», заканчивая как раз-таки «Моранди». Ничего не ушло, наоборот, получило новый свет, новый расцвет и, самое главное, новое звучание. Все это как раз-таки, но в классическом направлении, будет на стадионе «Динамо».
1: Правильно, обязательно выходите из своих квартир, из своих домов, выезжайте из своих дач, потому что, кстати, у меня есть новость, которая шокирует наверняка многих слушателей, потому что ученые провели исследование.
2: Ну-ка.
1: И оно доказало, что удаленка, вот, да, буквально сводит людей с ума. И оказывается, те, кто годами не выходят из дома и работают в пижамах, теряют рассудок быстрее тех, кто толкается в метро в час пик. Поэтому
2: мы будем спорить, конечно.
1: Ну а что? Психологи бьют тревогу и говорят, что когда ты работаешь из дома, стирается грань между личной жизнью и работой.
2: Правда.
1: Рабочие чаты пиликают в 11 вечера, живого общения ноль, а мозг просто не понимает, когда можно расслабиться. Ведь у него нет этого сакрального ритуала. Угу. Дороги с работы домой. И в целом момент, когда ты слушаешь МВ-радио.
2: Да, вот китайцы тоже, помнишь, там был рекорд, когда они собрали больше 10 тысяч человек в одном доме. Знаешь, этот вот
1: дом.
2: Да, вот этот небоскреб, где и работают, и живут. Так вот, уже 80% квартир освободили, потому что на одном месте, в замкнутом пространстве, они сидеть не могут.
1: Да, мы тоже с Володей не можем. Нет. Очень хотим, чтобы вы вышли в интернет как минимум.
2: Абсолютно.
1: Сейчас. Да, поставили лайки в нашем инстаграм-аккаунте «Минская волна» и не забыли написать сообщение либо вайбер, либо телеграм по номеру 8029-1010-307.
2: А мы ждем.
0: Легко и спокойно, как дома. Наша музыка на «Минской волне».

0: Ну что, ученые сказали, мы подтвердили о том, что удаленка сводит с ума многих людей.
1: Слушайте людей в белых халатах.
0: Нет, Володь, тут даже не про белые халаты, а чуть-чуть про ощущения от жизни. Например, есть экстраверты, есть интроверты. Есть люди, которые нуждаются в ежедневном общении и подпитываются энергией.
1: О, я напротив такого сижу человека.
0: Я такой, но иногда и даже в меня вселяется интроверт, и, например, какой-то день...
1: Ты можешь молчать больше 5 минут.
0: День в десятилетие.
1: Вот оно как, я понял.
0: Ну, бывает.
1: Нет, нет, многоуважаемые слушатели, на самом деле этот человек не только во сне, и то.
0: Неизвестно, я во сне тоже разговариваю.
1: Надо узнать, да.
0: Мне говорили, что я во сне разговариваю. Ну, не об этом, сейчас не обо мне речь, а в целом про формат людей. Многие перешли работать дома, дома в пижаме, дома возле холодильника, и стерлись грани работы и отдыха. И тогда человек действительно не ощущает себя ни на работе, ни дома, все смазано, у тебя чаты работают круглосуточно, особенно когда ты с иностранными компаниями работаешь, там вообще у них день-ночь может меняться, и ты
1: как ты себя можешь ощущать? Да, часовых поясах. Но, с другой стороны, каждый, вот по мне, чаты должны заканчиваться ровно в 7 часов вечера. Ну, или в 6, давай так, 18.
0: Утро, я думала, ты
1: скажешь. Утро начинается, у многих, понимаешь, там дальше уже семейная жизнь идет, я уверен в этом. А вот утром, когда уже родственники все покинули, да, то есть уже ушли на нормальную работу, а ты сидишь за компьютером, понятно, все включается, все шумит, все разговаривает, все печатает, или наоборот, там, ты печатаешь на клавиатуре. Но одно неизменно, то, что ты всегда можешь отойти от экрана. Отойти от экрана, выйти на балкон, если есть балкон. Если нет, просто открыть форточку, там, подышать свежим воздухом, если он свежий. Вот. И самое главное, у тебя нет над тобой человека, вот знаешь, этим «работай!» вот это, с кнутом этим.
0: Но все равно, правда, есть начальник даже на удаленке. Ну, всегда он есть. Просто говорят, Владимир, включите, пожалуйста, камеру.
1: О, я так и хотел сказать, она же у меня заклеена всегда.
0: У всех заклеено, все уже знают, у всех этот скотч на камере. Но не об этом речь, я сообщение хочу прочитать от Максима. Он написал, удаленка — это ад. Я за 3 года дома начал разговаривать с холодильниками кошкой. Кошка, кстати, уже просит меня выйти в офис, потому что я ей надоел. А, кстати, Максим, я знаю, что есть компании, в которых допустимо такой гибридный график. То есть ты работаешь, например, 1-2 дня дома и такое же количество в офисе. Ну, плюс-минус ты можешь чередовать.
1: Вик, ну мы же с тобой рассказывали. У нас такой юмор был хороший про компанию, которая разрешила приходить и спать в обед. Просто спать. Да, в Японии, да. Вот. И там уже получается, что люди идут с удовольствием. Не с тем, понимаешь, такой вот, вот эти вот морщинки у носа, а на самом деле с удовольствием. Почему? Потому что там почти дом. Ну, почти. Ну, да. Домашние животные, только в одной компании в Японии разрешили домашние животные приносить с собой. Вот. Да, у них это... если не ошибаюсь, по микрочипам. Те люди, которые вот не могут без текстиль... Вот как это?
0: Тактильное,
1: я хотел сказать. Тактильное. Вот. Они не могут. Почему? Потому что им нужно. Вот. Ну, правда, кошки, собаки, там у кого-то хорек.
0: Антистресс такой получают они, да.
1: Потому что они все заточены на цифры, на крестики, на нолики, на единички. В общем, на все. И им нужно не только глаза, вот как мы с тобой друг на друга смотрим, а им нужны глаза еще вот этих домашних животных.
0: Ой, какие все нежные стали, не знаю. Крестики, нолики считайте свои лучше. Пишите ваше сообщение 8029-1010-307. Мы обязательно озвучим самое интересное. Вы как, в общем-то, за удаленку, либо против нее, вам подходит она?
1: Да, вот, об этом
0: или
1: идет
0: нет,
1: речь.
0: Нет, потому что не для всех удаленка, не каждому это органично.
1: И хотели бы снова вернуться на удаленку или наоборот остались бы в офисе вот, вот прям вот так вот серьезно и навсегда.
2: Как дома шоу на МВ-радио. Реклама.
3: Дожинки – это здорово! Одно из лучших хозяйств Дзержинского района «Боровое 2003» собрало урожай больше прошлогоднего и поздравляет всех аграриев с успешным завершением сезона. Хотите тоже работать на земле и сразу получить жилье? Отдельный домик из 3 комнат? Звоните в отдел кадров «Боровое 2003» 8017-16-4-33-23. Требуются трактористы-машинисты, животноводы, полеводы, рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, электромонтер, электрогазосварщик, водитель автомобиля. Боровое 2003. Всего 40 километров от столицы.
4: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
2: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: 97,4 FM. Battle мнений.
1: Ну что, батл мнений, мы с Володей тут договорились, с одной стороны, а с другой не очень, потому что ученые озвучили то, что люди, которые работают на удаленке, чаще сходят с ума из-за отсутствия общения.
2: Да, да, абсолютно верно. Я поддержу тебя в этом. Почему? Потому что для меня все-таки общение именно семейное, не рабочее, а именно семейное, оно 100% выше, чем любая работа или там какие-то любые развлечения.
1: Ну да, но когда у тебя хорошие отношения с семьей, есть тоже другая сторона.
2: Это не знаю. Давай уже далеко, глубоко не копать.
1: Не будем, не будем. Очень уже поздно, на ночь глядя, не будем эту рану бередить.
2: Да.
1: Давай лучше поговорим о том, что существуют не такие люди, как мы с тобой, экстраверты, которым надо выйти, поговорить, пообщаться, потом вернуться домой, в пробке с кем-то поругаться. А есть люди, которые по-настоящему интроверты, которым не надо вот этот выезд, выход, им хорошо. Я знаю, даже давай на любой работе, смотри, есть срез.
2: Есть.
1: Даже мы по своим коллегам знаем.
2: Абсолютно
1: есть
2: верно.
1: Есть отдел, например, системных администраторов, ребят, которые работают исключительно с техникой. Им даже разговаривать не хочется. Я уже научилась какие-то вопросы решать через переписку. Им не надо вот это твое, а привет, а давай мне это. Нет, напиши, они сделают тебе все с тобой. То есть есть люди, для которых вот это общение чрезмерное, как у нас с тобой, не надо.
2: Это, знаешь, как этот один из техник. Уйди за плеча, я сейчас приду, да?
1: Примерно. Ну вот, вот из этой серии.
2: Да, из этой серии, да.
1: Это, опять же, тоже нормально, потому что мы все разные, ну, люди.
2: Нет,
1: абсолютно.
2: Нет, я не спорю, здесь действительно есть. Но, опять же, если эти техники сидят дома, ты обязана написать, обязана доложить, правильно? И они обязаны что-то сделать. А если они уже в офисе, в рабочем, ну, я, например, как человек, который привык со всеми здороваться, я всегда говорю привет, и ты знаешь, я научил. Научил их здороваться, все хорошо.
1: А и не обязательно вот это все надо, и не обязательно, чтобы все были такими же, как и мы. Пусть и такие люди тоже работают и чувствуют себя комфортно.
2: Ну да.
1: Есть тоже новость, когда парень не выходил год из квартиры, и при этом нормально себя чувствовал. Опять же, доставки, работа удаленно, и он вообще ничего не делал.
2: Я видел китайскую девчонку, которая там что-то в 6 метрах жила, что-то такое,
1: ну,
2: знаешь.
1: Ну, там, вот, да, такое бывает.
2: Бывает.
1: Но я еще вот хочу прочитать.
2: И тоже, кстати, ничего себя чувствовала, да.
1: Ну, да все, сейчас можно. Психологи
2: давай
1: дали
2: себя,
1: вот
2: да,
1: такой
2: вот
1: совет.
2: Давай.
1: Рассказываю. Те, кто застрял дома. Ну, вот вы сидите дома, работаете, отдыхаете все время. Устраиваете себе фейковую дорогу на работу. Рассказываю.
2: Да.
1: Утром оделись, вышли, обошли вокруг дома 15 минут, вернулись. Мозг переключился, и вы на работе. Вечером то же самое повторили. То есть вот этот цикл как будто бы замкнулся.
2: А, встряхнули организм, ты хочешь сказать?
1: Ну да, почему говорят, ты посидел, поработал, выйди прогуляйся,
2: да,
1: подыши,
2: так я всегда так делаю.
1: Выпей чашечку кофе.
2: Я же тебе рассказывал, в каком я доме живу, да? Он называется «Лежачий небоскреб». Там 28 подъездов. А это, ну, получается, где-то, если обойти весь дом, ну, километра полтора.
1: Ну, вот видишь, какая хорошая.
2: Встряхнулся серьезно, да.
1: Если велосипед есть, можно прокатиться?
2: Можно.
1: Ну и давай сообщение, может, прочитаем.
2: Ну, парочку, да,
1: есть.
2: Ты нашла что-то?
1: Да, у меня от Ивана есть. Самое страшное на удаленке – это стирка. Ты сидишь на важном совещании с директором, а у тебя на заднем плане машинка начинает отжимать на 1200 оборотах, так будто ракета в космос залетает. Вот это реальный стресс для психики.
2: Так, что-то тут у меня... Ты нашла еще что-нибудь?
1: Ну, все, давай так, давай подытожим.
2: Да, у меня просто тут написано о том, что все-таки, это замкнутое пространство сводит с ума. Это вот написала Алина. Ну, я ее понимаю, да.
1: Ну, большинство все-таки людей за то, чтобы выходить в люди. А мы выходим, мы перезагружаемся, мы общаемся, мы обмениваемся информацией.
2: Абсолютно верно.
1: И когда ты выходишь на улицу, вот я как девушка могу сказать, ты всегда стараешься выглядеть лучше, чем ты находишься дома. Накрасилась, надела новое платье. А куда платье эти носить? А где наряжаться?
2: Вот общение в зуме там показало.
1: В зуме, опять же, только верхняя часть, внизу никто не видит.
2: Ну, в тапочках, зашибись.
1: В общем, мы за то, я за гармонию. Часть дней работаешь удаленно, часть...
2: Я поддерживаю тебя на 100%. Потому что, да, и дом хорошо, и работа хорошо, и даже между домом и работой тоже хорошо.
1: Тоже хорошо. И когда как ты раз... идешь, и на тебя не идет дождь, это тоже очень хорошо.
2: О, об этом сейчас и поговорим. Буквально через несколько минут.
0: Как дома шоу на МВ Радио.

0: Новое радио. О погоде.
1: Завтра, 17 сентября, по информации Белгидромета, на территории нашей страны ожидаются дожди и даже грозы. Ветер южный с переходом на западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью 9-15, максимальная днем от 15 по северо-западу до 26 по юго-востоку.
2: А про Минск на эту ночь я сообщу следующее. Плюс 10, плюс 12, южный ветер, переменная облачность и без осадков. Днем же плюс 17, плюс 19, западный ветер, облачность с прояснениями, временами дождь. Ну и вероятность осадков, говорят, 90%.
1: Не забываем завтра взять с собой зонтик, потому что дождь вроде как планируется. Ну и подключиться к Минской волне желательно с 17.00, как дома шоу.
2: Да, это Вика Красовская
1: и Володя Николаевич.
2: Мы с вами прощаемся, до завтра. Всем хорошего настроения, пока.

0: реклама на Минской волне.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
0: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Реклама на Минской волне.
1: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: В ближайшие сутки в Минской области будет преимущественно ясно, дождей не прогнозируют. Ночью и утром возможен туман, ветер от слабого до умеренного. Минимальная температура ночью составит около 13 градусов выше нуля. Днем от 15 до 22 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.
1: МВ Радио.

0: Реклама. Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

ближайшие сутки в Минской области будет преимущественно ясно, дождей не прогнозируют. Ночью и утром возможен туман. Ветер от слабого до умеренного. Минимальная температура ночью составит около 13 градусов выше нуля. Днем от 15 до 22 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

В ближайшие сутки в Минской области будет преимущественно ясно, дождей не прогнозируют. Ночью и утром возможен туман, ветер от слабого до умеренного. Минимальная температура ночью составит около 13 градусов выше нуля. Днем от 15 до 22 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

В ближайшие сутки в Минской области будет преимущественно ясно, дождей не прогнозируют. Ночью и утром возможен туман. Ветер от слабого до умеренного. Минимальная температура ночью составит около 13 градусов выше нуля. Днем от 15 до 22 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.